0: Биринчи радионун толкунунда жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 30-чу июнда Чолпон Атада өткөн республикалык кеңешмеде жергиликтүү жетекчилерди элдин көйгөйүн жеринде жана өз убагында чечүүгө чакырды. Өлкө башчы жоопкерчиликти бир мекемеден экинчисине өткөрүп, маселелерди создуктуруу доору бүткөнүн белгилеп, жергиликтүү деңгээлде чечиле турган көйгөйлөр борборго жетпей эле мыйзам чегинде чечилиши керектигин айтты. Ошондой эле облустагы өкүлдөр, акимдер жана мэрлер өз аймагындагы мамлекеттик саясаттын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартаарын белгиледи. Жумгалбек Шабданбеков улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагалыгынан бошотулду. Ордуна башкы прокурор Максат Асаналиев төраганын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ал эми башкы прокурордун биринчи орун басары Маликбек Турганов прокурордун милдетин убактылуу аткаруучу болуп дайындалды. Майыптыгы бар адамдарга мамлекеттик кызматка кирүүгө шарт түзүлөт. Мамлекет башчы бул тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык квалификациялык талапка жооп берген майыптыгы бар жарандар кадрлар резервине конкурстан тышкары киргизилип, бош кызмат орундарына дайындала алат. Ошондой эле мамлекеттик органдар аларды жумушка орноштуруу боюнча квотаны аткарууга милдеттүү болот. Бүгүн 1 июлдан тартып өлкөдө социалдык төлөмдөр, транспорт, миграция жана такси тармагына байланыштуу бир катар жаңы эреже күчүнө кирди. Мамлекет башчынын жарлыгына ылайык, бала арысы мамлекеттик жөлөк пулу ишке кирип, 3 жашка чейинки бардык балдарга үй-бүлөнүн кирешесине карабай ай сайын 1200 сомдон төлөнөт. Бишкек шаарында муниципалдык автобустарга накталай төлөм токтотулду. Жол кире эми банк картасы, QR-код, транспорттук карта жана башка электрондук төлөм каражаты аркылуу кабыл алынат. Ошондой эле Борбор шаарында түнкү автобус каттамы иштей баштайт. Мындан тышкары Россияга визасы барган кыргызстандыктар үчүн RU-ID тиркемеси аркылуу алдын ала каттоодон өтүп, сапар тууралуу маалыматты киргизүү жана чек арадан өтүү үчүн QR-код алуу талабы киргизилди. Ал эми Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүүгө коюлган талаптар күчөтүлдү. Расмий каттоосу жок айдоочулар жоопкерчиликке тартылат. Таксисттер медицина жана техникалык кароодон үзгүлтүксүз өтүүгө милдеттүү болуп, керектүү документтерди мобилдик тиркеме аркылуу тариздөөгө мүмкүнчүлүк берилди. Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлеринин көкүрөгүнө тагылуучу боди камера колдонуу ички иштер органдарынын ишин ачыктыгын жогорулатып, жарандардын укугун коргоого көмөк көрсөтөрүн билдирди. Камера кызматтык милдетти аткаруу учурунда видео жана аудиону үзгүлтүксүз жаздырып турат. Видеолор ыкчам башкаруу борбордун көзөмөлүндө болуп корголгон маалымат системада 90 күнгө чейин сакталат. Зарыл учурда алар жарандардын кайрылууларын кароодо жана окуяларды иликтөөдө колдонулат. Жаңылыктарды улантабыз. Соңку жылдары санариптик технологиялар жашоону жеңилдеткени менен аны менен кошо жаңы коркунучтар да көбөйүүдө. Интернет аркылуу алдамчылык, жасалма чалуулар, банк картасындагы маалыматтарды урдоо фактысы өсүп жатат. Борбор шаардын прокуратурасы жарандарды сак болууга чакырууда. Кененирээк Бегайым Абдыкадырованын репортажы.
1: Бул каарманыбыз интернет шылуундун торуна түшкөнүн өзү дагы баамдабай калган. Уюлдук оператордун өкүлүмүн деп тааныштырган мырза анын электрондук капчыгындагы акчасын бир заматта шыпырып кеткени менен бөлүштү.
2: Болгону менин катам ошо цифраларды айтып салганым болуптур да, ойлонбой турупчу. Мен өчүрүп мобильный оператордун өзүнө чалып көрсөм болмок болчу да мисалы. Ал кезде такыр ойлонгон жокмун бул жөнүндө. Милицияга арыз жаздым, бул уголовный розыск өтүптүр. Өткөндөн кийин 6-й управлениядан дешти, ал жактан айтышты, сразу кайрылган жакшы болду, анткени ал жактан транзакция жүрүп кеткен жок деп суммаларымды, ошо эмелеримди частично мындай айтканда восстановление кылып берди. Калгандары азыр иликтөө жүрүп жатат деди. Ал жөнүндө ал мошенник мурун эле ушундай кылып жүргөн адам болчу экен, көп адамдарды алдаптыр, мендейлер көп экен да мындайча айтканда.
1: Интернет шылуундар көбүнчө жарандардын ишенименен пайдаланып, өздөрүн банк кызматкери, мамлекеттик органдын, укук коргоо органдарынын өкүлү же тааныш адам катары өзүн тааныштырат. Алар жеке маалыматтарды, банк картасынын сыр сөздөрүн же келген смс кодторду сурашы мүмкүн. Мындай маалыматтарды эч кимге берүүгө болбойт. Көпчүлүк учурда кары адамдар жана жаштар шылуундардын торуна түшөт. Эгерде жаран мындай жагдайга кабылса, дароо ички иштер министрлигине кайрылышы керектигин Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ыкчам өкүлү Азамат Алиев айтат.
3: Жарандарга шашылыш түрдө чалып эле баягы сиздин картаңыз азыр эле шектүү транзакция болуп жатат. 2 мүнөттүн ичинде баягы кодду айтпасаңыз бүт акчаңыз күйүп кетет деп, ошентип баягы или болбосо жакыныңыз кырсыкка учурады деп адам катуу стресске түшкөндө коркуу эме калыбына келгенде баягы мээнин ой жүгүртүү системасы өчүп калып атат да адам баласыныкы. Анан ошол моментте эле баягы эмоцияга алдырып бул учурдахан чалык жанагы билимдүү болсо да акчаларын коптору өздөрүн немелерин берип жиберип атат.
1: Алдамчылардын ыкмалары күн сайын өзгөрүп жатат. Алар социалдык тармактардагы жасалма баракчалар аркылуу, шектүү шилтемелер же телефон чалуулар аркылуу жарандарды адаштырууга аракет кылышууда. Өзгөчө онлайн төлөмдөрдү жүргүзүүдө жана белгисиз сайттарды колдонууда этияттык талап кылынат. Жарандарга белгисиз номерлерден келген чалууларга ишине бербөөнү сунушташат. Эгерде кимдир бирөө банк кызматкеримин деп чалып, маалымат сураса, сүйлөшүүнү токтотуп, банктын расмий номерине өздөрү байланышканы туура болот. Ошондой эле татаал сыр сөздөрдү колдонуп, эки баскычтуу коргонууну иштетүү керектигин эксперт Уран Болуш билдирди.
4: Маалыматыңызды берүүдөн мурун мурда бирөөгө аны сиз башка каналдан чалып сурашыңыз керек. Мисалы, банктан ким чалып атат? Аны билиш оңой эле, кайсыл адиси, кайсыл адилден мисалычы, менин балансымда канча акча бар депчи, мисалы, ошентип билип койсоңуз болот да, ал мошенникпи же мошенник эмеспи. Эгер видеодон чалып сизди мисалы видеодон чалганда ал болбойт. Өзүчү негизи андай сизге андай эч ким чалбаш керек өзүчү. Ошондуктан ким ошондой кимден келсе дагы ар дайым текшериш керек.
1: Адистердин айтымында алдамчылыктан сактануунун эң жөнөкөй жолу шашылыш чечим кабыл алуу. Акчаңызды сактап калуу үчүн азыр эле кодду айттыңыз, эсебиңиз бөгөттөлөт деген сыяктуу билдирүүлөр көп учурда алдамчылардын ыкмасы болуп саналарын белгилешүүдө. Соңку маалыматтарга таянсак, жыл башынан бери 2000ден ашык жаран шылуундардын торуна түшүп, укук коргоо органдарына кайрылышкан. Алардын 40%дан ашыгынын бетин ачууга мүмкүн болду. Алгандары боюнча тергөө амалдары уланып жатканын өкүлдөр белгилешет. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстандын Казакстан менен чек арасындагы чоң капка көзөмөл өткөрүү пункту реконструкциядан кийин ачылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Манас районундагы чоң капка чек ара бекетин оңдоого 70 миллион сом сарпталган. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, жаңы салынган жай көзөмөлдү күчөтүүгө шарт түзөт. Заманбап инфратүзүм көзөмөлдүн сапатына жана өткөрүү пунктунун өткөрүмдүүлүгүнө түздөн-түз таасир этет. Жарандар жана жүк ташуучулар үчүн ыңгайлуу болот. Чет элдик жаңылыктардан Конгодо Эбола вирусун жуктуруп алгандардын саны 1333 жетти, анын ичинен 400 адам каза болгон. Мындай маалымат өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги жарыялаган билдирүүдө айтылат. Ал эми илдеттен 189 адам айыгып чыккан, учурда 600 ашык киши дарыгердин көзөмөлүндө. Вирус негизинен Итури, Түндүк Киву жана Түштүк Киву провинциясында көп катталган. Эске салсак, Конго жана Угандада Эбола вирусунун жайылышы май айынын башында белгилүү болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул кырдаалды эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал деп баалаган. Адистер жаңы вакцина иштеп чыгууга 6 айдан 9 айга чейин убакыт талап кылынарын айтууда. Африканын Гана мамлекетинин борбору Аккра шаарында катуу сел жүрүп, кеминде 12 адам каза тапты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Нөшөрлөгөн жаандан улам селдин келип чыгышына себеп болгон. Жекшембиден тарта болжол менен 140 миллиметрге жакын жаан чачын түшүп, бул турак үйлөргө, ишканаларга жана транспорт инфраструктурасына зыян келтирген. Гана президенти кырсыктан жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн резервдик фонддон каражат бөлүүнү тапшырды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, орус рублу 1 сом 12 тыйын, кытай юаны 12 сом 88 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Өлкөдө туруксуз аба ырайы 5 июлга чейин созуларын Кыргыз гидромет маалымдап, нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу жогору экенин билдирди. Бүгүн көпчүлүк жерлерде жаан жаайт, күн күркүрөйт, айрым аймактарда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүйдө 32 градус, Талас наарында 28 градус жылы болот, Баткен Ош Жалал Абад облусунда 33 градус, Ысык Көлдө 27, бийик тоолордо 17 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жамгыр жаап күн күркүрөйт, 30 градус нөлдөн жогору, Чолпон Атада дагы ушундай эле арайы, аванын температурасы 24 градус жылуу болот. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бираздан кийин прямая связь программасынын кайталоосун угасыздар.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Работа Биринчи Радио в прямом эфире продолжается на волне Биринчи Радио, программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Новый вид государственной поддержки – пособие «Бала РС». Министерство труда, социального обеспечения и миграции анонсирует о начале приема заявлений на получение нового ежемесячного пособия «Бала РС» с 1 июля 2026 года. Отмечу, что выплата предназначена для детей с рождения до 3 лет. Ее размер составит 1200 сомов в месяц на каждого ребенка. Право на пособие имеют родители, усыновители и опекуны вне зависимости от уровня дохода семьи. Также сообщается, что подать заявление можно с 1 июля через мобильное приложение «Тюндюк», а также в территориальных подразделениях органов социального обеспечения по месту жительства или пребывания. Напомню вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что еще в начале марта сего года президент Садыр Джаперов подписал указ о введении нового ежемесячного государственного пособия «Бала РС» для детей до 3 лет. Отмечалось, что выплаты начнутся с 1 июля 2026 года и будут предоставляться всем детям этого возраста, независимо от того, какой доход той или иной семьи. По словам президента, инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан и направлена на поддержку семей в первые годы жизни ребенка. Причем глава государства отмечал, что действующая система пособий часто создает для семей серьезные бюрократические барьеры. И в результате многие нуждающиеся матери сталкиваются с отказами и длительными процедурами оформления помощи. И сегодня в программе «Прямая связь» мы и будем говорить о том, как можно получить пособие «Бала РС», как необходимо правильно подать заявление, как быстро будет принято решение о назначении пособия, сколько детей в Кыргызстане будут это пособие получать. Многие родители интересуются, если в семье двое или трое детей до 3 лет, пособие будет назначаться на каждого? Можно ли получать другие пособия одновременно? И нередко возникает и такой вопрос. Кто будет регулировать вопрос прозрачности получения пособия «Бала РС»? И как вообще будет обеспечено целевое использование государственной поддержки в интересах ребенка? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, дорогие телезрители, на прямой связи заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгончоков. Мирланбек Мырза, здравствуйте.
6: Доброе утро.
1: И сегодня у нас в гостях заведующий отделом Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Аида Ашажи Ходжоева. Аида Нурсадыковна, здравствуйте. Хотела бы обратиться к вам, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите выразить мнение по теме нашей сегодняшней программы, вы можете позвонить по телефонам прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Не устаю вам также напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook на страничке Биринчи Радио. Итак, Мирланбек Кунушбекович, Аида Нурсадыковна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Тем более, я думаю, сегодня у нас с вами есть замечательный повод, информационный повод, о котором мы сегодня будем говорить. Этот повод, соответственно, я озвучила, Мирланбек. Мирланбек Кунушбекович, но мне хотелось бы, чтобы вы наш разговор начали, знаете, вот с такого, может быть, общего вопроса. Я не зря отметила, что новый вид государственной поддержки у нас в стране – это пособие «Бала РС». Но мы понимаем, что это новый вид государственной поддержки, и, как я уже отметила, это пособие будет назначаться каждому ребенку с рождения до достижения трехлетнего возраста, независимо от уровня дохода семьи. Мне хотелось бы, чтобы вы, может быть, предысторию, может быть, озвучили сегодня для наших радиослушателей, уважаемых телезрителей. Вот в чем крылась необходимость вот такой новый вид государственной поддержки, соответственно, внедрить? Ведь все-таки наверняка есть какие-либо причины для того, чтобы этот новый вид государственной поддержки появился в нашей стране.
6: Еще раз доброе утро. Да, прежде чем вводить данный вид, были, скажем так, исследования, были получены различные статистические данные. Хочу отметить, что по данным Национального статистического комитета показатели детской бедности составляют порядка 33%. И, соответственно, у нас в стране каждый третий и ребенок живет в бедности. Учитывая все это, со стороны президента Джапарова Садыр Нургоджоевича было инициировано введение нового вида государственного пособия. И, как вам всем известно, 6 марта 2026 года был издан указ о введении нового вида государственного пособия Бала-РСЭ. Во исполнение, соответственно, данного указа со стороны Министерства труда, социального обеспечения и миграции были подготовлены и внесены изменения в закон о государственных пособиях, в соответствии с которым вводится новый вид пособия. Это было в мае месяце. А также вот буквально на днях, это вот 15 июня, было принято постановление Кабинета министров, в соответствии с которым утверждены уже положения, как будет начисляться, как будут предоставляться, какие документы должны предоставлены и куда необходимо обращаться гражданам. И как вы также вначале отметили, этот вид пособия будет предоставляться детям до 3 лет, вне зависимости от социально-экономического положения семьи. И хочу отметить, что данный вид пособия, как указано и в указе, и в законе, и в постановлениях, он будет введен с 1 июля. Соответственно, все заявления, которые будут подавать граждане, они могут начать только с 1 июля. Такие заявления будут приниматься через мобильные приложения, через мобильное приложение «Тюндюк». Оно будет доступно тоже с 1 июля. До этого, если даже вы зайдете в мобильное приложение, оно не будет отображаться. Поэтому я хотел бы призвать наших граждан начать подавать заявление только с 1 июля. В мобильном приложении будет раздел «Социальные выплаты», и в который, когда вы будете заходить, будет услуга Бала-РСЭ, через которую можно будет подавать уже эти заявления. В случае, если вы не сможете это сделать, то это можно будет сделать через подачу заявления через территориальное подразделение министерства в каждом районе по месту жительства или пребывания.
7: Но мы об этом еще будем более подробно говорить, какие документы предоставить, как можно это все, как эти документы, значит, через мобильное приложение Тюндюк. Это тоже сегодня очень важная информация. Многие родители, я думаю, с интересом наверняка эту информацию будут сегодня, соответственно, услышат. Но мне хотелось бы вот продолжить разговор касательно пособия Бала-РСЭ. Мы понимаем, что 1200 сомов, да, сейчас тоже многие родители задаются вопросом, откуда или с чего, или, может быть, с каких, я уж не знаю, как была эта методика, может быть, применена, почему 1200 сомов. И если мы говорим о введении ежемесячного пособия Бала-РСЭ, то это введение ежемесячного пособия чему будет способствовать? Это, может быть, будет улучшение качества питания, это может быть укрепление здоровья детей, ведь введение этого пособия тоже под собой несет какой-то наверняка положительный эффект. Мирланбек Унушбекович, Аида Нурсадыковна.
6: Вы знаете, вот в настоящее время государство предоставляется пособие «Юбилёгой комёк». Ее сумма определена в 1200 сомов. Соответственно, при определении суммы мы исходили из этого показателя, то есть мы ее приравняли. Данный вид пособия «Юбилёгой комёк» предоставляется малообеспеченным семьям, у которых нет, скажем так, нет стабильного дохода, или он есть, но он ниже гарантированного минимального дохода в 1000 сомов.
7: Хотели продолжить, пожалуйста, Аида Нурсадыковна, какие, может быть, какой положительный эффект вы планируете получить вот с введением новой государственной поддержки Балайрыса? Ну, в принципе, я некоторые уже, скажем так, положительный эффект уже озвучила. Это может быть укрепление здоровья детей, это может быть улучшение качества питания. Хотя вот тоже вопрос возникал, да, почему 1200 сомов?
8: Да, уже как отметил Мирлан Конушбекович, 1200 сомов, это было исходя из того, что в рамках реализации закона о государственных пособиях есть выплата пособия, ориентированная на поддержку малообеспеченных семей. Оно отмечено в размере 1200 сомов. И при определении данного пособия мы исходили из данного вида категории услуги пособия 1200 УБК. Ну и самое главное, конечно, это объемы финансирования, да. И в дальнейшем, конечно, то, что вы здесь отметили, какая польза, да. До внедрения данного пособия были проведены аналитические исследования, как уже отметил Мирлан Конспекович, были рассмотрены уровень бедности среди детей, уровень благосостояние семей, благополучие семей. И самое главное, то, что было отмечено, среди детей в возрасте от 0 до 3 лет уровень бедности был в районе 38%. Да? Это самый высокий уровень бедности среди категории населения по уровням, по возрастам. И результатом данного исследования было внедрено данный вид вот это вот пособие, да. И также были проведены исследования со стороны здравоохранения, где было отмечено, что дети до 3 лет, есть категория детей, к сожалению, в нашей стране, которая на сегодняшний день не доедает. И как уже отмечалось много раз, дети — наше будущее, и самые первые 1000 дней жизни ребенка, они очень сильно влияет на формирование человека в будущем. И в рамках данных исследований для поддержки детей в первые 1000 дней жизни было внедрено данное пособие. Да? Но мы надеемся, что при внедрении данного вида пособия есть категория детей, которая проживает за чертой крайней бедности в районе 100 тысяч детей. Мы надеемся, что мы поможем данной категории детей тоже.
7: Мирланбек Конушбекович, вот прежде чем внедрять что-то новое, мы всегда ориентируемся или опираемся на международный опыт. Да? Мы сегодня с вами говорим о внедрении нового вида государственной поддержки, это пособие Бала-РСЭ. Вот прежде чем появилось это пособие, насколько, может быть, вы у себя в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, может быть, рассматривали, брали во внимание успешный опыт международный опыт, да? Насколько вы, может быть, взвешивали какие-то, может быть, основные риски, угрозы, насколько, может быть, анализировался собственный опыт, вот насколько, может быть, при внедрении данного вида новой государственной поддержки учитывался международный опыт? Пожалуйста, Аида Нурсадыковна.
8: Безусловно, при внедрении данного вида пособия были учтены опыты других стран, где есть такие универсальные детские пособия, которые выплачиваются независимо от категории семей, от уровня дохода, а также влияние данного вида пособия на снижение уровня бедности. Есть у нас партнеры, есть международные эксперты, которые были привлечены к данному виду деятельности. Безусловно, в наших соседних странах есть пособия по поддержке детей, но они ориентированы на ту категорию людей, которые живут за чертой бедности. Да? У нас тоже есть данный вид пособия, это вот то, что мы отмечали ранее, Юблюгукумюк, оно ориентировано на категорию малоимущих семей, но когда мы проводили анализ, к сожалению, не все бедные могут попасть, и там есть определенные критерии, и вот с учетом международного опыта других стран, где внедряются такие универсальные пособия детские, были рассмотрены и разработаны порядок данного вида пособия. Как уже отметил Мирлан Конушбекович, у нас 15-го был утвержден порядок постановлением Кабинета министров, и в порядке учтены все вот эти опыты международных стран именно в процедурных вопросах.
7: Напомню, телефоны прямого эфира 0312 39 2190 и 0502 39 2190. Напомню, уважаемые радиослушатели, что мы сегодня говорим о новом виде государственной поддержки, о пособии Бала РСЭ, причем заявления начнутся совсем скоро. Заявления начнут принимать с 1 июля. И напомню, что сегодня с вами на прямой связи заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгончоков и заведующая отделом этого министерства Аида Аджи Ходжоева. Уважаемые гости, давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
9: Доброе утро.
7: Доброе утро. Говорите, слушаем.
9: Я бы хотел уточнить один вопрос.
7: Так.
9: У меня дочка приехала с России.
7: Угу.
9: Но она не гражданка России, просто она гражданка Кыргызстана. Но родила двух детей в России. И кому обратиться, как с таким вопросом насчет Бала РСЭ?
7: А детям сколько лет?
9: Одному 5, а второму 2.
7: Угу. Я думаю, вопросы понятны, да?
10: Да.
7: Спасибо вам, уважаемый радиослушатель, телезритель, который, к сожалению, не представился. Но сразу возникает вопрос, насколько дети, вернее, внуки нашего радиослушателя или телезрителя имеют право на получение пособия Бала РСЭ. Ну вот я не зря спросила про возраст внуков или внучат, да? Вот 5 лет, значит, не имеет права.
10: Да, да.
7: Если 2 годика, то, соответственно, имеет. Но она гражданка Кыргызской Республики, а вот дети родились в Российской Федерации. Что делать дочке нашего радиослушателя или телезрителя? Пожалуйста.
6: Да, вы правы. Самое главное, что она гражданка Кыргызской Республики. В соответствии с положением, которое утверждено Кабинетом министров, граждане Кыргызской Республики могут подавать заявление. Если ребенок родился не на территории, а на территории иностранного государства, она может обратиться за справкой о том, что о принадлежности данного ребенка также и Кыргызской Республики. Соответственно, на основании этого мы будем уже определять и назначать этот вид пособия.
7: Угу. Но опять же возникает вопрос, если, например, находятся мамочки здесь, вот в Кыргызстане, и сейчас, например, они тоже задаются вопросом, вот у меня, например, 3 детей, я уж не знаю, или 2 детей, и всем из них возраст до 3 лет, имею ли я право получать пособие Бала РСЭ? Ну, как я понимаю, имеет право такая мамочка получать
6: пособие. На каждого
7: пособие,
6: ребенка.
7: На каждого ребенка. Но мне хотелось бы, чтобы мы уже как-то более подробно приступили к такому разговору, что до 1 июля остается совсем ничего, и сейчас многие родители, у которых дети, соответственно, возрастом до 3 лет, они сейчас интересуются вопросом, как вообще будет проходить процедура, да? Ждать 1 июля, чтобы заявление, соответственно, уже можно было подать через мобильное приложение Тюндюк, может быть, собирать какие-либо документы. Очень много вопросов сегодня возникает вот на сегодняшний день. Пожалуйста, кто скажет? Аида Нурсадыковна.
10: Да. Самое главное, да, для семей я бы хотела отметить, что до 1 июля необходимо провести цифровизацию своей семьи. То есть мы отмечаем, что будут два типа подачи заявки. Это вот через мобильное приложение, а также через при посещении наших районных городских подразделений. То есть мы предполагаем, что после 1 июля все граждане, семьи, у которых проведена оцифровка документов, они смогут подать заявление через мобильное приложение. Но, безусловно, мы понимаем, что будет категория семей, которые не смогут подать заявление через мобильное приложение, и они могут прийти в наши районные подразделения, районные городские подразделения. Самое главное, я бы хотела посоветовать нашим семьям, мамочкам, чтобы они на сегодняшний день уже в своих мобильных телефонах установили приложение Тюндюк, посмотрели состав семьи. Самым главным условием при подаче данного заявления на данный вид пособия является совместное проживание ребенка и заявителя. То есть вот в этом плане самое первое это условие. И ребенку должно быть до 3 лет. Да? Они должны посмотреть состав семьи и место проживания одинаковое ли у них с ребенком, да, подготовить соответствующие документы. Есть категория людей, которые должны будут прийти в наше районное подразделение. Это вот опекуны, доверители, усыновители, люди со статусом Кайрылман. К сожалению, на данный момент некоторые моменты не оцифрованы, и они должны будут прийти в наши районные городские подразделения. То есть им необходимо подготовить вот эти все соответствующие документы, то есть копию удостоверения Кайрылман, копию выписки судебного решения, доверенности, выданные согласно законодательству Кыргызской Республики. Все документы должны быть у них на руках той категории людей, которые придут к нам.
7: Хотели добавить?
6: Да,
7: ну, вы чуть позже добавите, Мирланбек Конушбекович. Давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя, который, или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
11: Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
11: Я вот тоже хотел уточнить. У меня есть родственница. Она родила двойню, еще 3 лет нет. Вот. За двоих может получать, да, вот баллы?
10: Да, да, да, да, за обоих детей.
6: Да.
11: И вот вначале вроде бы, Ирина Гамбаевна, сказали, там экономическое положение не будет рассматриваться. У нас не получится, как раньше.
7: Вы имеете в виду машина совокупный баракен, доход семьи?
11: Машина с баракен, телевизор и баракен, ую баракен, туда-сюда не начнется? Опять?
6: Нет, нет.
7: Только
6: нет.
7: Это вас интересует, Канабек Мырза? Вы вопросы свои адресуйте, а потом уже будет по очередности отвечать на ваши вопросы.
11: Я уже адресовал, я просто хотел узнать.
7: Все, вопрос понятен. Спасибо вам, Канабек Мырза, за то, что позвонили. Это наш постоянный радиослушатель, телезритель. Пожалуйста, Мирланбек
6: Конушбекович. Данный вид пособия будет выплачиваться каждому ребенку, это во-первых. Во-вторых, как я вначале отметил, вне зависимости от социально-экономического положения семьи, данный вид пособия будет определяться и будут производиться выплаты.
7: Угу. Ну вот помните, очень тоже такой важный вопрос, насколько вот при том, чтобы я получила пособие Бала РСЭ, вы не будете учитывать совокупный доход семьи. Нет. Но насколько здесь надо разъяснить, совокупный доход семьи вы учитываете, если, например, семья получает такое государственное пособие, как Уйбелюгу Комюк, да? Там же все-таки совокупный доход семьи рассматривается. При назначении этого пособия вы рассматривать не будете. Нет. Как
6: не
7: семья, например, Иванова, Петрова, Сидорова проживает, в каких условиях. Самое главное, перечень тех документов, которые вы озвучили, и на этом, как говорится, все.
6: Да, вы правы.
10: Ну, здесь самое главное, необходимо отметить, что первый раз вот в Кыргызстане внедряется такой вид услуги, когда люди сами могут через мобильное приложение зайти, подать заявку, и там уже одобрение заявки будет идти автоматически. То есть вмешательство человеческое ноль, да, когда подают через мобильное приложение. Там система автоматизирована так разработана, что при переходе от стадии к стадии уже в конце выводит решение, да. Заявка принимается, и это означает о том, что она будет уже рассмотрена в течение одного дня.
7: Да, пожалуйста, Мирланбек Конушбекович, хотели помнить,
6: да, дополнить? Я хотел бы отметить, что в настоящее время, вот как было уже анонсировано предоставление нового вида пособия, уже идут заявления. И мы буквально каждый день отвечаем всем заявителям о том, что данный вид пособия будет начисляться и выдаваться, и приниматься эти заявления только с 1 июля. И как уже до этого мы уже с моим коллегой отметили, это будет две опции, это будет мобильное приложение. Если через мобильное приложение не смогут заявители зарегистрироваться, то будет через территориальные подразделения министерства.
7: Ну, через мобильное приложение наверняка это все будет, знаете, как-то может быть более быстро и более упрощенно. Хотя вот, знаете, есть заявители, которые привыкли обращаться в органы, скажем так, социального обеспечения, там, на районном, на областном уровне, и уже, скажем так, физически, да, вот такой контакт, соответственно, приходя, например, вот ваши подразделения на районном и областном уровне, подавать таким образом заявление. Но, в принципе, вот такой путь проработан, или мобильное приложение, или, опять же, прийти вот в офисы, вот в областные районные подразделения Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
12: А вот я хотел узнать, вы слушаете, да, меня?
7: Конечно, мы вас слушаем.
12: А, спасибо. Я хотел узнать, вот эта вот выплата будет с
8: подачи.
6: С момента подачи.
7: Подачи, да.
6: С момента
7: подачи. А момент подачи начинается с 1 июля. Да.
6: И выплаты будут со следующего месяца. То есть, если вот в июле будут поданы заявления, заявители будут получать этот вид пособия с августа месяца.
7: А вот размер пособия балла РС по республике, он будет одинаковый? Есть детки, которые проживают в труднодоступных, высокогорных районах страны. Вот здесь какой-то районный коэффициент будет учитываться? Пожалуйста, Аида Нурсадыковна.
8: Да, безусловно, по данному виду пособия будет учитываться районный коэффициент по высокогорью, отдаленности и приграничных территорий. Вот на равнинной местности 1200, а вот в тех местностях, где есть особый статус, там будет учитываться данный коэффициент.
7: Мирланбек Кунушбекович, ну вот вы чуть ранее отметили, что уже поступают, может быть, заявления, предложения, вопросы со стороны уважаемых граждан вот по назначению пособия балла РС. А что больше всего интересует тех, которые вот обращаются в адрес Министерства труда, социального обеспечения и миграции? Вот тоже, например, я представляю такую ситуацию, давайте вот просто представим. Да? Если, например, моя дочь родила, и, например, надо было ей выехать, она оставляет своего ребенка мне. Этому ребенку, например, 2 года, но никаких документов я не оформила. Дочка, например, уезжает за границу, уезжает в другую страну. Ребенок, соответственно, внук остается со мной. Что делать мне? Никаких документов нет. Но я понимаю, что я бабушка, да? Или, может быть, тетя она оставила. То, получается, в таком случае я могу получить пособие балла РС?
6: Вы знаете, да, мы не исключаем такой ситуации. Вам в таком случае необходимо все-таки оформить в установленном законном порядке доверенность, чтобы иметь возможность получения данного вида пособия.
7: И все?
6: Да.
7: А если, например, тетя оставила, ладно, бабушка, там уже понятно, что я бабушка, а если, например, я оставляю своего ребенка тете, уезжаю там, например, на заработки в Российскую Федерацию или, например, в Корею, и оставляю своего ребенка, например, своей тете, то получается порядок тоже такой?
6: Тоже, да, это доверенное лицо, на которого оформляется. И ребенок, и доверенное лицо должны проживать в одном месте.
7: Ну, вот хотела задать вопрос, но давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего очередного радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
11: Алло, Ирина Гембаевна.
7: Да, слушаем, Канабек Мирза.
11: У меня возник еще один вопрос. Я вот очень рад, что вот они сейчас будут давать пособие балла РС, да? Еще другие выплаты Министерство труда сейчас делает. Очень хорошо. Но я просто хочу воспользоваться случаем и вот замминистру задать вопрос. Деньги находятся, это очень хорошо. Сейчас мы в республике развивается. Но когда вы вспомните о нас, всегда мы поднимаем один вопрос. О компенсации инвалидам. По зрению, например, первая группа, у меня было 50% комуслуги, убрали после монетизации. Вот 16 лет вы нас обманываете. 16 лет вы нам даете только 1000 рублей самов и все. А сколько сейчас за это время все цены растут? Когда об этом будет? Вы все время, вот кто не проходит, когда Крымша идет программа, или же на русском, все время говорит, мы рассматриваем, рассматриваем, только один ответ. В самом деле, ничего вы не рассматриваете. Пожалуйста, рассмотрите. Сейчас уже есть возможность тоже увеличить. Спасибо.
7: Спасибо вам, Канабек Мирза. Я не знаю, как на ваш вопрос ответят гости нашей сегодняшней программы, но хотелось бы еще раз проанонсировать для наших уважаемых радиослушателей и телезрителей, что сегодня мы говорим о том, как можно получить пособие балла РС, тем более совсем уже скоро заявления начнут принимать с 1 июля. Говорим о том, как правильно подать заявление и как быстро будет принято решение о назначении пособия. Все эти и другие вопросы мы сегодня и обсуждаем в программе «Прямая связь». Поэтому, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, мы говорим сегодня об этом. Но, Мирланбек Кунушбекович, я понимаю, что раз уж мы говорим о социальной поддержке населения, социальной поддержке наших маленьких детишек, да, тем более мы понимаем, что пособие балла РС – это своего рода инвестиция в ребенка. Вот. Но вопрос социальной поддержки, он всегда был актуальным в нашей стране. И, видимо, у нашего радиослушателя, зрителя Канабека Мирзы и возник такой вопрос.
6: Да, Канабек Мирза, вы правы. В свое время данный вид компенсации были монетизированы. И в настоящее время в в размере 1000 сом идут выплаты. Хотел бы отметить, что увеличение какого-либо вида пособия или же компенсации все зависит от социально-экономического положения страны. Мы все видим, что последние несколько лет страна начала развиваться и довольно очень хорошими темпами. Исходя из этого, нами сейчас готовится ряд предложений в кабинет министров о поэтапном изменении сумм компенсации. Все будет, опять же, зависеть от финансовых возможностей республики. Мы будем предлагать несколько вариантов, и какой будет принят со стороны кабинета министров, тогда мы сможем анонсировать. Сейчас сказать, что на такую-то сумму мы увеличим, это будет неправильно, это будет неправдой.
7: Напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Но опять же, знаете, вот вопрос, давайте будем уже как-то опираться на какие-либо примеры, да, Мирланбек Кунушбекович, Аида Нурсадыковна. Но вот, например, мы сегодня говорим о новом виде государственной поддержки, пособии БалАРСЭ, и заявление уже можно подать с 1 июля. Если, например, та или иная мамочка, та или иная семья, например, не успевает там в силу, я уж не знаю, загруженности, в силу каких-то, может быть, объективных причин подать заявление с 1 июля и сделает это, например, после 20 июля или, может быть, после 28 июля, то, соответственно, можно ли говорить о том, что уже в августе эта семья пособие БалАРСЭ уже получит?
10: Здесь самое главное, необходимо отметить, что у нас не ограничивается июля месяца, да, просто назначается этот вид пособия с 1 июля, и дальше могут подавать.
7: Также хочется же получить быстрее.
10: До 31 июля, если заявление подадут, то они получат в августе. До 31. У нас в течение месяца, если даже он 30 июля подаст, то в августе он не будет.
7: Вот поэтому я почему задаю эти вопросы? Эти вопросы, понимаете, озвучивают многие наши радиослушатели, телезрители, граждане. Тоже возникает вопрос, если, например, я заявление подаю не в июле месяце, а в августе.
10: Если в августе подаете, в сентябре,
6: соответственно. Это сентябрь месяц.
7: Да, я понимаю, что в сентябре, но за август я пособие не получаю. Я вот поэтому вот эти временные рамки сегодня и уточняю.
10: Вот в каком месяце вы подаете, потом выплата получается со следующего месяца. Здесь необходимо отметить, что очень большой объем, да, автосистема автоматизирована. Мы разработали автоматизированную систему, которая по итогам месяца будет выдавать всю информацию, подытоживать, да. Это самое главное, необходимо отметить, что в стране мы ожидаем по прогнозу, что будет подавать от 440 до 470 тысяч детей. Это почти полмиллиона. Да? А на сегодняшний день наши социальные выплаты получают ежемесячно в районе 300 тысяч человек. Да? Это общая категория.
7: Вот вы упомянули информационную систему. Такое количество детишек, да, имеют право получить пособие БалАРСЭ. Тоже сейчас может возникнуть вопрос. Система, вот Тюндюк, она не может зависнуть или, может быть, выйти из строя? Может быть, я уж не знаю, зависла. Тоже многие мамочки могут задать свой вопрос. А что делать в этом случае? Подождать или сразу, может быть, обращаться в районные, областные офисы, подразделения Министерства труда, социального обеспечения и миграции? Вы такой для себя сценарий как-то тоже, может быть, обрисовали, может быть, тоже рассматривали у себя в ведомстве?
10: Да, безусловно, да. Нашими техническими операторами, да, при внедрении данного вида пособия является Тюндюк, есть бизнес-аналитики, мы с ними совместно работаем над этим модулем. Ведется тестирование, будет проводиться тестирование данного модуля. Но мы надеемся, но это, конечно, первый раз такое делается в стране. Мы надеемся, что мы сможем это, справимся. И вот поэтому у нас есть другой вид, это вот когда могут они пойти, наши районные подразделения, да, если через мобильное приложение они не смогут. Но мы надеемся, это сможем сделать. Потому что на сегодняшний день у нас у всех же, почти у всех есть приложение Тюндюк, и мы проводим там, получаем услуги. Мы надеемся, что при подаче заявления по данному виду у нас все получится. Угу. Да?
7: Я тоже не зря задаю вопрос касательно системы мобильного приложения Тюндук. Почему? Потому что, вот, к сожалению, бывают моменты, когда вот система зависает. Я вот сейчас тоже вспоминаю вот прошлый год, ОСАГО, да, с 1 июля, когда было внедрено, и вот говорили о том, что если не успеете оформить, то, соответственно, штрафные санкции ждут водителей, да? И тоже вот система Тюндук зависала. Почему? Потому что по линии ОСАГО хотели многие застраховать, скажем так, свою автогражданскую ответственность. И поэтому представители Тюндюка тоже признавали о том, что система может зависнуть. Поэтому я и, соответственно, такой вам вопрос и адресовала.
6: Мы не исключаем такой вариант развития ситуации. Поэтому мы до этого уже отметили, что две опции. То есть это мобильное приложение и территориальные подразделения. Конечно, в первый месяц будет большой наплыв заявлений, и мы будем стараться работать, скажем так, 24 на 7.
7: Вы слушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
13: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
13: Я хотела вам вопрос задать.
7: Так.
13: У меня внучка родилась в Акшинском районе. Вышла замуж в Тюркский район. Муж там прописан, она не прописана. Потом уехали работать в Бишкек. Она с ребенком родила, ребенка родила в Бишкеке, а муж там в Бишкеке. Как быть, пособие, как подать, где подать?
6: То есть по месту жительства или пребывания это, в Бишкеке она должна, если она через мобильное приложение, то должна там указать, где она проживает в настоящее время. Или же пойти уже в территориальное подразделение в городе Бишкек. Но самое главное, чтобы дети жили с заявителем, то есть с родителями или доверенными лицами.
7: Не могу не спросить, Мирланбек Кунушбекович, я понимаю, что вот вы сами признаете, что будет большой наплыв, и вы постараетесь, чтобы не было никаких спорных ситуаций, обещаете работать в режиме 24 на 7, но, тем не менее, вы можете сейчас сказать, что понятно, что будет большой наплыв, да? Я уж не буду это количество сейчас озвучивать, почему? Потому что я не знаю, но мы понимаем, что это очень большое количество заявлений будет подаваться и по линии Тюндюк, и, соответственно, если они будут обращаться в районные и областные подразделения вашего ведомства, но могут ли быть отказы? Вот я понимаю мамочку, да, у которой может быть трое, двое детей в возрасте до 3 лет, и, соответственно, отказы возможны, и если отказы возможны, то почему эти отказы возможны, по каким причинам?
10: Здесь есть категория

0: заявителя, то есть там мать, отец, доверенное лицо, опекун, заявителя и место проживания ребенка. Если это не будет совпадать, то придется вот провести работу для того, чтобы там в Санэпаймак обратиться, в Алюкнутую обратиться, в МТУ обратиться, для того, чтобы место проживания соответствовало этому единому этому. Ну, здесь вот такое, да, вот где мы советуем выбор или же там упорядочить. Но есть также категория, когда может быть отказано, это вот при выезде ребенка за границу по достижению ребенку 3 лет, к сожалению, в связи с тем, что ребенок может скончаться, и только вот эти 3 вида, да.
1: Мирланбек Унушбекович, Айдан Русадыковна, вот опять же, давайте представим ситуацию, вот сегодня как-то опираюсь на, может быть, случаи, на примеры, чтобы было понятно для многих наших граждан. Вот, например, семья выехала в Российскую Федерацию, да, с ними выехали дети до 3 лет. Но они граждане Кыргызской Республики, они родились здесь. Что родители, что дети их, да? То, соответственно, например, находясь в другой стране, они сейчас тоже задаются вопросом, можно ли в другой стране получить пособие Бала РСЭ. Каким-то, может, опять же, через мобильное приложение Тюндюк, или, может быть, кто-то, если я выдам доверенность, да, через нотариуса, например, своим родителям, которые проживают здесь, в Кыргызстане, и они потом или через мобильное приложение, или, опять же, в подразделениях районных, областных вашего министерства могут получить пособие Бала РСЭ. Вот так вот можно?
0: Ну, я уже вот ранее отметила, что пособие на детей, которые выезжают за границу, не может быть назначено.
1: Хотя он родился здесь.
0: Да, безусловно. У нас же самое главное, должны проживать вместе с заявителями, да, при той позиции, о которой вы говорите, когда они могут подать доверенность дедушке, бабушке, то дети живут же за границей, то есть место проживания у них не совпадет, и здесь не будет назначено. То назначается только тем детям, которые проживают на территории Кыргызской Республики совместно с заявителем. И до достижения 3 лет.
1: Но опять же, вот тот случай, который я упоминала, Мирланбек Унушбекович, вот, например, дочка родила, уехала в другую страну, ребенка оставила мне, да, будь то внук или внучка, разницы нет, самое главное, ребенка оставила. Мне вот как бабушке или как тете сейчас надо призадуматься о том, что вот прежде чем заявление мне подать с 1 июля, какой-то документ оформить, чтобы эти 1200 сом ежемесячно я получала.
0: Да. Безусловно, юридически вы должны оформить или опекунство, или взять доверенность. Да?
1: Доверенность у кого? У нотариуса?
0: Доверенность. Ваша дочка должна вам...
1: была оставить доверенность. Да, ага.
0: Да. Или же вы можете оформить опекунство. То есть, безусловно, при вот такой категории людей до 1 июля необходимо привести все юридические документы в порядок.
1: Да? Но я понимаю, что взять доверенность у нотариуса, в принципе, дело-то не такое сложное. Но а вот оформить опекунство, я думаю, тоже, наверное, не такая простая процедура, да?
0: Да. В данном случае вы должны будете обратиться в районные подразделения и там уже получить консультацию. По доверенности у нас идет до 2 месяцев доверенность выдается, но доверенность выдается только в том случае, признается, при определенных условиях, да, когда люди болеют и выезжают за границу на лечение или сопровождают человека, который болеет, да. Той категории семей, у которых детей просто оставили, да, на попечение, то они должны оформить юридически. Без юридического оформления заявки приниматься не будут.
1: Не могу не спросить, Мирланбек Унушбекович, вот вопрос такого характера. Как вы вообще или вообще будет регулироваться вопрос прозрачности получения пособия Бала РСЭ? Вот мне вспоминаются далекие-далекие годы, да, вот, например, 20 лет назад, может быть, 15 лет назад, когда, например, пособие, да, по малообеспеченности получали те, кто в этом, в принципе, не нуждался. Вот были такие случаи, да, в принципе, семья обеспеченная, но она много-много лет назад получала пособие по малообеспеченности. Ну вот был вот такой вот непрозрачный механизм, да? А вот мы понимаем, что время поменялось, и сейчас, конечно, пособие получают те, кто действительно в них нуждается. А вот что касается пособия Бала РСЭ, вы как-то будете как-то контролировать, обеспечивать прозрачность получения данного пособия?
2: Смотрите, вот почему мы говорим о том, что будет через мобильное приложение. То есть заявитель будет оформлять все документы через мобильное приложение.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасындагы өкмөттүк акселераторларды ишке ашыруу жумуштары активдүү жүрүп жатат. Бул демилге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. 100 күндүк өкмөттүк акселераторлар программасынын алкагындагы дагы 2 реформага старт берилди. Биринчи реформа финансылык институттар күрөөнү алып салуу процессин түп тамырынан бери жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Учурда бул эң кеңири таралган операциялардын бири кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөрдү каттоонун дээрлик жарымын түзөт. 2026 жылдын биринчи 5 айында эле 34,000 ашык мындай процедура аткарылган. Жогорку суроо талапка карабастан жарандар дагы эле ашыкча бюрократияга туш болуп жатат. Документтердин түп нускасын алуу үчүн банктарга өзү барып, мамлекеттик органдарда кезек күтүп, бир нече күнгө созулган каттоо процессине катышуусу керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев учурдагы кырдаалдын негизги себеби катары каржы институттары менен кыймылсыз мүлктүн мамлекеттик реестринин ортосунда түз санарип маалымат алмашуунун жоктугун белгиледи.
2: Бүгүнкү күндө жаранга кредиттик милдеттенмелерин толук аткаргандан кийин да алгач күрөөнү алып салуу жөнүндө билдирүүнүн түп нускасын жана ишеним катты алуу үчүн банкка кайрылышат экен, андан кийин жер агенттигинин филиалына барышат экен. Эми өзүңүздөр билесиздер, ал жерде да дайыма да кезекеде турушат. Кагаз түрүндөгү документтерди тапшырууга жана каттоону күтүүгө туура келет. Мындан тышкары ал акы төлөнүүчү көчүрмөнү алып, жол жобону толук жабуу үчүн анан кайрадан банкка дагы бир жолу барууга мажбур болот экен. Мына жалпысынан бул процесс 2 жумуш күнүнө жакын убакытты талап кылат. Эми чында 2 күн эмес, андан деле көп жүрөт болуш керек. Түзүлгөн кырдаалдын мына негизги себептери жаран, финансылык уюм жана кыймылсыз мүлккө укуктардын реестринин ортосунда түз санариптик өз ара аракеттенүүнүн жоктугу. Кагаз документтерин милдеттүү түрдө пайдалануу тараптардын биринин жеке катышуусунун зарылдыгы жана маалыматтык системалардын чачыранды иштеши болуп саналат. Мунун натыйжасында жарандар банктарга жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу барууга, узак кезек күтүүгө, кошумча транспорттук жана финансылык чыгымдарга дуушар болууда. Ошондой эле документтерди жоготуу тобокелдиги, жер агенттигинин кызматкерлерине болгон жүктүн көбөйүшү жана коррупциялык тобокелдиктер жаралууда. Мындан тышкары адистер кагаз документтерин электрондук архивде сактоо үчүн аларды кошумча сканерлөөгө аргасыз болушат.
1: Адылбек Касымалиевдин айтуусунда аталган маселени чечүү үчүн 100 күндүн ичинде түндүк мобилдик тиркемесинде күрөөдөн бошотууларды онлайн каттоо кызматы ишке киргизилет. Жаңы система күрөө берүүчүгө арызды аралыктан берүүгө мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда банктарга Е-нотариат системасы аркылуу ыйгарым укуктарды автоматтык түрдө текшерүү менен булуттагы электрондук кол тамганы колдонуу аркылуу милдеттенмелерин токтотулгандыгын тастыктоого мүмкүндүк берет.
2: Күрөө берүүчү жаран кыймылсыз мүлк объектисин аралыктан тандап арыз жөнөтө алат. Ал эми банктын ыйгарым укуктук кызматкери күрөөнүн токтотулгандыгы жөнүндө электрондук билдирүүнү тиркеп, анын аныктыгын булуттук электрондук кол тамга менен ырастайт. Финансылык уюмдун кызматкеринин ишеним катынын аныктыгы Э-нотариат системасы аркылуу текшерилет. Андан кийин арыз жана тиешелүү документтер жер агенттигинин тиешелүү филиалына автоматтык түрдө жөнөтүлөт. Каттоо аяктагандан кийин электрондук көчүрмө жарандын жана финансылык уюмдун жеке кабинеттерине жөнөтүлөт. Реформанын жыйынтыгы менен күрөөнү алып салуу мөөнөтү жарандардын финансылык уюмдарга жана жер агенттигине жеке баруусун талап кылбастан мына 1-2 жумуш күнүнөн 5 саатка чейин кыскартылышы керек. Реформанын ишке ашыруу кагаз документтерин жана ашыкча барууларды жоюуга, кезекте турууларды кыскартууга, жарандардын убакыттык жана финансылык чыгымдарын азайтууга, коррупциялык тобокелдиктерди четтетүүгө жана кызматтын жыйынтыгын толугу менен электрондук форматта алууга мүмкүндүк берет. Жумушчу топтун курамына тиешелүү мамлекеттик органдар, банктар жана башка финансылык уюмдар катышат.
1: Ошондой эле реформанын алкагында 16 жаштан 23 жашка чейинки студенттер үчүн багуучусунан айрылгандыгына байланыштуу жөлөк пулдарды жана пенсияларды жаңыртуу процесси автоматташтырыла турган болду. Азыр талапка ылайык студенттер жыл сайын социалдык фондко же Эмгек министрлигине кагаз түрүндөгү күбөлүктөрдү тапшырып, окууга кабыл алынгандыгын тастыкташы керек. Документти өз убагында тапшырбагандардын төлөмдөрү токтотулуп, аялуу үй-бүлөлөр үчүн каржылык кыйынчылыктарды жаратууда.
2: Азыркы учурда алар багуучусун жоготкондугу үчүн социалдык фонддон пенсия жана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен жөлөк пул алууну улантуу үчүн жыл сайын окуган жеринен кагаз түрүндө маалымат алып келип тапшырууга милдеттүү. Студенттердин бирдиктүү өз ара интеграцияланган маалымат базасы жок болгондуктан социалдык фонд жана эмгек министрлиги бул маалыматтарды кол менен жана кагаз жүзүндө талап кылып келет. Эгерде жаран бул маалыматты өз убагында өткөрбөй калса, ага берилүүчү социалдык төлөмдөр токтотулат. Бул жагдай студенттерге жана алардын үй-бүлөлөрүнө чоң каржылык кыйынчылыктарды жаратып, коомдо нааразычылыктарды пайда кылууда. Студенттер маалымат алуу үчүн окуу жайларына барып, кезекке туруп, убактысын жана жол киресин жана башка финансылык чыгымдарды коротууга аргасыз болууда. Бул көйгөй төмөнкү негизги себептерден келип чыгат. Биринчи, кесиптик орто, атайын орто жана жогорку окуу жайларында билим алган студенттердин бардык окуу формалары жана түрлөрү боюнча бирдиктүү электрондук маалымат базасынын жоктугу. Экинчи, мамлекеттик органдардын ортосунда соцфонд, илим билим берүү жана инновация министрлиги, агартуу министрлиги, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымат алмашуунун жарым-жартылай интеграцияланышы же автоматташтырылбагандыгы жана кагаз түрүндөгү ырастоого болгон эски адаттар.
1: Эми жаңы демилгенин алкагында түндүк системасы аркылуу толук масштабтуу ведомстволор аралык кызматташуу орнотулат. Окууга кабыл алуу статусу эми жеке идентификациялык номерди колдонуу менен онлайн режиминде текшерилет.
2: Жөнөкөйлөштүрүлгөндөн кийин соцфонд жана эмгек министрлиги түндүк аркылуу жекече идентификациялык номери менен түздөн-түз тиешелүү маалыматты алат. Жалпысынан 1-2 мүнөт убакытта мына баары даяр болот. Кезекте туруу, кагаздарды даярдоо, маалыматты алууга кеткен убакыт, ашыкча бюрократия жана финансылык чыгымдар эми болбошу керек. Мында Кудай буйрса, өзгөрүүлөр киргизилгенден кийин жыйынтыгында бул жөнөкөйлөттүү 18,5 миңге жакын адамга оң таасирин тийгизет. Алар мындан ары 16 жаштан 23 жашка чейинки убакытта окуу жайларында билим алуу боюнча фактысын кагаз түрүндө тастыктабайт, баары электрондук форматта болот. Реформанын жыйынтыгында жаран үчүн финансылык чыгым болбойт, ашыкча кагаз даярдалбайт, убакыт үнөмдөлөт, социалдык төлөмдөр кепилденет. Процесс 1-2 мүнөттө автоматтык түрдө чечилет. Маалыматтар түз электрондук базадан алынгандыктан ката кетирүү жана же жасалма маалымат берүү тобокелдиктери жоюлат. Жарандарга көрсөтүлгөн кызматтын сапаты жогорулап, мамлекетке болгон оң пикир жана ишеним күчөйт.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы жогорудагы эки демилгени тең ишке ашыруу үчүн 100 күндүк мөөнөт берип, жарандардын убактысын баалап, максималдуу ыңгайлуулукту камсыздоо керектигин эскертти. Бардык тиешелүү ведомстволорго жана каржы мекемелерге жүктөлгөн милдеттердин аткарылышын тез арада баштоону тапшырды. 100 күндүк цикл форматындагы ишке ашырылган реформалар бюрократиялык тоскоолдуктарды тез арада жоюунун жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык проблемаларды ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында.
0: Өнүгүүгө карай жол 1-нче радиодон. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
3: Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках.
4: Здравствуйте! В эфире Биринчи радио программа «Национальный банк сообщает». Главной целью деятельности Национального банка Кыргызской Республики является достижение и поддержание стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики. Национальный банк страны опубликовал отчет о денежно-кредитной политике за первый квартал 2026 года. Из внутренних факторов на инфляцию продолжает оказывать свое влияние рост тарифов на электроэнергию и услуги ЖКХ, инфляционные ожидания экономических субъектов, как домашних хозяйств, так и фирм, предприятий, организаций оцениваются устойчивыми и формируются в умеренных пределах. Этому способствует проводимая Национальным банком денежно-кредитная политика и сохранение стабильности ситуации на валютном рынке. О текущей ценовой динамике в Кыргызстане и какие факторы влияют на инфляцию на сегодняшний день, какие факторы влияют на рост цен в Кыргызстане, об этом рассказывает начальник управления денежно-кредитной политики Национального банка Кыргызской Республики Айнура Мамбетколкызы.
5: Если говорить о ценовой динамике Кыргызской Республики, позвольте мне проинформировать о том, что с начала текущего года по состоянию на 19 июня инфляция в Кыргызской Республике составила 5,6%. В годовом выражении на сегодняшний день по состоянию на 19 июня инфляция составляет 11%. Если говорить по факторам инфляции, на самом деле еще с прошлого года есть определенные факторы, которые до сих пор продолжают оказывать влияние на динамику инфляции в Кыргызской Республике. Это как внешние, так и внутренние факторы. Но в текущем году внешние факторы преобладают. И это связано с тем, что с начала года ситуация на Ближнем Востоке она усугубилась. Это связано с геополитическими факторами. Как мы все знаем, в феврале начался конфликт на Ближнем Востоке, и это обусловило некоторое увеличение цен, то есть достаточно заметный рост цен на мировом рынке нефти. А данная ситуация на мировом рынке нефти в последующем привела к тому, что ситуация на мировых рынках продовольственных товаров изменилась, цены стали волатильными, выросли цены на практически все виды продовольственных товаров. Это зерновые, это цены на мясо, цены на растительное масло. В целом в мире выросли. Как вы знаете, Кыргызская Республика – это страна с малой открытой экономикой. В потреблении товаров основную долю занимают именно импортируемые товары. Соответственно, внешняя среда именно с начала текущего года начала оказывать достаточно сильное воздействие на внутренние цены. Мы видим, что индекс цен, так называемый, у нас есть показатель, индекс ФАО, который показывает динамику продовольственных товаров в мире. Данный индекс с начала года достаточно значительно вырос. Если в начале года данный индекс составлял 124,1 пункт, то по состоянию на май этот индекс составил 130,1 пункта. Соответственно, у нас мировые цены и волатильность на внешних рынках продолжает оказывать влияние на внутренние цены. Помимо этого, у нас в нашем регионе, в странах, которые являются основными торговыми партнерами Кыргызской Республики, ситуация остается достаточно, цены на повышенных значениях, инфляционный фон сохраняется. В таких странах, как Казахстан, Узбекистан, инфляционное давление достаточно высокое, а мы являемся, эти страны являются нашими основными торговыми партнерами, соответственно, импортируемая инфляция, она остается достаточно дорогой. И мы видим, что эти факторы в этом году сильно усилились в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и соответствующими, сопутствующими последствиями этой ситуации на Ближнем Востоке. Мы наблюдаем, что продовольственные товары на сегодняшний день в Кыргызской Республике выросли на 5,6%, непродовольственные товары выросли на 3,2%, при этом услуги выросли на 8,3% с начала текущего года. Здесь необходимо отметить, что те факторы, которые оказывают влияние со стороны импортируемой инфляции, они имеют также и не только прямой вклад, но и вторичные эффекты, которые с определенным лагом также и воздействуют на последующую инфляцию. Если говорить в большей степени, я бы хотела отметить, что сейчас на сегодняшний день текущий рост цен – это в большей степени это воздействие внешних факторов. Но немаловажным фактором здесь также являются и внутренние факторы, Как мы знаем, ежегодно у нас повышаются тарифы на электроэнергию, на услуги ЖКХ. Это в рамках плановой тарифной политики государства осуществляется. Таким образом, у нас на определенные виды товарной позиции оказывает влияние тоже вот повышение тарифов. Помимо этого, мы наблюдаем, что на внутреннем рынке, в экономике Кыргызской Республики, потребительский спрос остается достаточно высоким, и это связано с тем, что реальные доходы населения продолжают расти уже последние 3 года. Реальные доходы населения продолжают расти выше 10%. Мы видим, что заработные платы населению в реальном выражении растут как в частном секторе, так и в государственном секторе. Соответственно, эти факторы оказывают влияние на потребление всеобщее. А помимо этого, прошлого года мы наблюдаем, что растут цены на услуги. Это услуги гостиниц и ресторанов, и услуги общепита. Это связано с тем, что с начала текущего года были отменены так называемый сервисный сбор за обслуживание. И также проводилась работа по фискализации процедур именно в сегменте общественного питания и гостиниц и ресторанов. Соответственно, мы видим этот эффект. Да, мы понимаем, что фискализация бюджетных процедур, она приводит к определенным улучшениям в части фискальной политики, но мы также и видим эффект на рост цен в структуре индекса потребительских цен. Если на сегодняшний день инфляция с начала года составляет 5-6%, в годовом выражении 11%, да, практически половина вот этого индекса потребительских цен, она обусловлена тем, что именно услуги, цены на услуги выросли с начала текущего года. Конечно, это эффект кратковременный, но данный эффект пришелся именно на текущий период, поскольку с сентября прошлого года и на сегодняшний день данные меры продолжаются. Соответственно, субъекты экономики, субъекты, которые именно ведут деятельность в секторе гостиниц и ресторанов и общественного питания, они вот в этой связи продолжают повышать цены на услуги. А это вот основные моменты, которые я бы хотела отметить по динамике инфляции в Кыргызской Республике. У нас на сегодняшний день складываются и внешние, и внутренние факторы. Но в большей степени это внешние факторы, которые являются как для нас так называемым шоковым фактором, которые они не были заложены в наших предыдущих прогнозах, потому что это такая ситуация, которая вот связана с геополитическими факторами во внешней среде.
6: Аида Мамбетколовна, размер учетной ставки был сохранен на последнем заседании правления Национального банка. Не могли бы вы рассказать, с чем это было связано и как это повлияет на экономику страны в целом?
5: Как вы знаете, мы с прошлого года Национальный банк ужесточает свои денежно-кредитные условия. Это было связано с тем, что темпы прироста цен повышаются. Если в прошлом году были другие определенные факторы, в этом году добавился фактор Ближнего Востока. Мы видим, что инфляционный процесс остается достаточно на высоком уровне. В этой связи для того, чтобы обуздать эту инфляцию и взять под контроль инфляционный процесс в Кыргызской Республике, размер учетной ставки Национального банка был сохранен. Это говорит о том, что мы сохраняем свои денежно-кредитные условия относительно жесткими. Эти меры направлены на то, чтобы в среднесрочной перспективе привести уровень инфляции к нашим целевым показателям. В среднесрочной перспективе, как вы знаете, наш целевой показатель по инфляции находится в пределах от 5 до 7%. И эти меры по денежно-кредитной политике, то есть сохранение учетной ставки на уровне 12%, это направлено на то, чтобы сгладить и минимизировать внешние факторы, влияние внешних факторов, сохранить динамику по снижению инфляции в среднесрочной перспективе в рамках наших целевых показателей. И основное – это сохранить покупательскую способность национальной валюты кыргызского сома.
6: На этом программа «Национальный банк сообщает» подошла к концу. Напомню, что сегодня в программе принимала участие начальник управления денежно-кредитной политики Национального банка Кыргызской Республики Айнура Мамбетколказе. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио.
7: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
8: Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 377. По данным Министерства связи и средств массовой информации ДРК, с начала вспышки в стране подтвердили уже свыше 1300 случаев заражения. При этом уровень летального выхода вырос до 28%. Вирус циркулирует в трех провинциях – Северный Киву, Южный Киву и Итури. На последнюю приходится почти 84% смертей. Вместе с тем специалисты отмечают, что усиление эпидемиологического надзора позволило выявлять заболевания на более ранних стадиях. Несмотря на это, ВОЗ оценивает ситуацию как чрезвычайную и предупреждает, что есть риск распространения инфекции за пределы страны. Мировые цены на алюминий по итогам июня упали на 15,4%. По данным Bloomberg, это самое резкое снижение месячного показателя за последние 18 лет. На лондонской бирже фьючерсы на металл подешевели до $3100 за тонну. Аналитики связывают такую динамику с укреплением американского доллара и ожиданиями скорого восстановления поставок с Ближнего Востока. Инвесторы настроены оптимистично, поскольку США и Иран накануне договорились прекратить взаимные удары и возобновить переговоры. Напомним, на страны Персидского залива приходится до 8% мирового производства алюминия. Однако из-за боевых действий и регулярных остановок заводов добыча в регионе упала до 10-летнего минимума. Иран постепенно восстанавливает авиасообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Международный аэропорт Дубая принял первый прямой рейс из Тегерана с начала войны в регионе. Его выполнила авиакомпания FlySepiran. По данным властей, решение о возобновлении маршрута приняли по итогам двухсторонних переговоров. На первом этапе полеты будут выполнять перевозчики из Ирана до 3 вылетов в неделю. Позже к маршруту смогут вернуться и авиакомпании ОАЭ. При этом местные СМИ отмечают, говорить о полном восстановлении прежнего графика пока рано, поскольку ситуация в регионе остается нестабильной. Южная Корея запускает масштабную инвестиционную программу в сфере высоких технологий. В центре новой стратегии — полупроводники, искусственный интеллект и робототехника. На их развитие Сеул направит свыше $500 миллиардов. Деньги пойдут на строительство двух крупных заводов по выпуску чипов на юго-западе страны, а также на создание кластера по их упаковке. Власти подчеркивают, что все направления станут единой экосистемой. Микрочипы обеспечат вычислительную базу, дата-центры предоставят мощности для ИИ, а роботы перенесут эти технологии в реальный сектор экономики. С помощью крупного проекта правительство Южной Кореи рассчитывает не только совершить цифровой прорыв, но и оживить экономику в регионах за пределами сеульской агломерации. С 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза вводится временная таможенная пошлина на недорогие товары, заказанные в зарубежных интернет-магазинах. Новые правила распространяются на посылки стоимостью до 150 евро, поступающие из стран вне ЕС. Размер пошлины составит 3 евро за каждую категорию товаров по таможенной классификации, а не за каждую отдельную покупку. Так, если заказ включает несколько товаров одной категории, пошлина начисляется один раз. Если товары относятся к разным категориям, сбор увеличивается. Оформлять декларацию и оплачивать пошлину будут продавец или импортер. США выпустят лимитированную серию паспортов к 250-летию независимости страны. Дональд Трамп опубликовал в Truth Social новый дизайн документа. На внутренней стороне обложки изображен президент США, государственный флаг и текст Декларации независимости. Ниже размещена подпись Трампа, выполненная золотым тиснением. В Госдепартаменте уточнили, что юбилейные паспорта будут доступны уже с июля и в ограниченном количестве. Получить их можно будет при личном обращении в паспортное агентство в Вашингтоне. Отметим, Дональд Трамп стал первым президентом США, чей портрет разместили на официальном документе еще при его жизни. В Австралии могут существенно ужесточить ответственность за социальные сети за несоблюдение ограничений доступа для детей. Соответствующие поправки уже на этой неделе планируют внести в парламент. По словам премьер-министра Австралии Энтони Албаниза, максимальный размер штрафов для технологических компаний может увеличиться почти до $70 миллионов. Напомним, Австралия первой в мире ввела запрет на создание аккаунтов в соцсетях для пользователей младше 16 лет. Однако спустя полгода власти признали, что действующие меры пока работают недостаточно эффективно. Многие несовершеннолетние продолжают обходить ограничения. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Пенсионеры получают пенсии, размер которых превышает установленный прожиточный минимум.
1: Это была речь президента вот Нарынской области, говоря про развитие этой области. Я напомню, что вот даже Международный финансовый институт и партнеры по развитию выделяют в стране крупные суммы по модернизации ирригационной системы. Об этом пишет The Times of Central Asia. И проект направлен на повышение водной безопасности, улучшение работы ирригационных систем и рост продуктивности сельского хозяйства на фоне климатических рисков. И, например, 12 июня Всемирный банк одобрил около 95 миллионов на финансирование национальной программы инвестиций и ирригацию Кыргызстана. В общий пакет также войдут 50 миллионов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и 20 миллионов от Фонда международного развития ОПЕК и гранта Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Ожидается, что проект также позволит привлечь еще 11 миллионов частного капитала. По словам странового менеджера Всемирного банка в Кыргызстане, Кыргызстан поставил перед собой задачу модернизировать ирригационные услуги и сделать доступ к воде более надежным для фермеров и сельских сообществ. Сельское хозяйство остается одним из ключевых секторов экономики Кыргызстана и важным источником занятости. При этом устаревшие ирригационные системы и большие потери воды продолжают сдерживать производительность. Новый проект должен помочь снизить эти риски за счет модернизации инфраструктуры, реформ в управлении и улучшения обслуживания ирригационных систем. Ожидается, что проект принесет пользу более чем 450 тысяч человек, улучшит ирригационные услуги примерно на 82 тысячах гектаров сельхозземель и повысит эффективность подачи воды с 35 до как минимум 70%. Также предполагается, что улучшение ирригации поддержит создание около 85 тысяч дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных цепочках. И проект предусматривает модернизацию ирригационной и дренажной инфраструктуры, улучшение регулирования и хранения воды, а также повышение безопасности плотин с помощью систем умного мониторинга. О том, как реализуются проекты и в целом ирригационная система на юге страны, мы сегодня поговорим с Уланбеком Турегельдиевым, служба водных ресурсов, приводных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отдел реализации проекта. Уланбек Турегельдиев. Уланбек Тургунбекович, здравствуйте. Мы приветствуем вас в студии Биринчи Радио.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемый Ирмек.
1: Развитие ирригации на юге страны действуют вот разные проекты, вот выше перечислял, и вот других доноров. Мы знаем, что государство уделяет большое внимание вот развитию ирригации в нашей стране. Это ирригация такой важный момент в развитии получения урожая, а также обеспечения продовольственной безопасности и при этом важность вот, ремонта устаревших ирригационных систем и большие потери воды, мы знаем, могут сдерживать производительность, да, урожайность сельхозфермеров. Расскажите вот, в целом, вот, какая работа, да, проводилась, в целом, что вы можете отметить про ирригационную систему Кыргызстана, потому что это очень важный момент для того, чтобы вода поступала именно фермерам, для того, чтобы урожай был хороший и непосредственно получали хороший урожай и получали прибыль наши фермеры.
2: Ирмек, как вы знаете, служба водных ресурсов при водных ресурсах сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наше министерство при отделе реализации проектов службы водных ресурсов на сегодняшний день реализуем большие проекты. Но прежде чем начать этот разговор, вы знаете, сейчас вода очень актуальна. Господин наш президент, уважаемый, все время, где сейчас в Дарынской области тоже поднимает вопрос относительно полей воды БСР. Это из актуальных вопросов. На сегодняшний день наши фермеры получают воды от вегетационного периода, идут сейчас, в данный момент. Поэтому наш министр и наш директор службы контрресурсов сопровождают нашего уважаемого президента Садырна Жолдошевича в Нарынской области. В связи с этим пришлось мне прийти сюда и отвечать некоторые вопросы относительно про воде. Сейчас вегетационный период идут в разгаре, фермеры получают для своих земли, воды полноценно. В этом году вода, почти обеспеченность воды, соответственно, на нормальном уровне.

0: как погоду позволяет в этом году, и вода достаточно наших БСР, БДР на сегодняшний день достаточно уровня, и поливной сезон идут своим чередом. И тем не менее, на сегодняшний день по Кыргызстану я чуть-чуть, наверное, остановлюсь, да, большой канал, это на балансе службы водных ресурсов 5000, около 300 километров каналов на сегодня на балансе, и 22 тысячи километров это на балансе второго порядка и третьего порядка канала на сегодняшний день. Раньше было АВП, ассоциация водопользователей, на сегодняшний день эти каналы переходят по частям службы водных ресурсов регионах районных управлений водных хозяйств. Сейчас они берут на себя баланс, так как на сегодняшний день АВП расформировано. И некоторые АРЫК, каналы, внутриходные каналы третьего, четвертого порядка остаются, и муниципалитетов тоже, так как они тоже на балансе Айлюкмет, и они управляют этими каналами. И на сегодняшний день, как наш министр, кабинет министр, заместитель кабинета министра службы ресурсов, министр сельскохозяйственного промышленности Эльс Абакирович, должно идти большая реформа по водному сектору, так как до этого было управление внутриходным каналом было безвозмездно передано ассоциации водопользователей. На сегодняшний день это каналы полностью переходят районное управление водным хозяйством, на баланс государства берет на себя этих каналов и в дальнейшем управлять и поставлять воды фермерам в улучшенном виде. Вы знаете, наши каналы подсоветского союза большие ремонты требуются. В связи с этим на сегодняшний день из государства тоже выделяются большие деньги. Но это деньги тоже недостаточно. Вы, как я ранее сказал, что километры наши каналы большие, очень огромные. Каждый год надо его содержать. И уходят большие деньги. В связи с этим наше государство еще, кроме выделенных средств из государственного бюджета, тоже обращается к донорам, чтобы доноры тоже по своей части выделили средства. Тем более сейчас наше государство уровень поднялось, и наши доноры раньше давали деньги в грантовом виде. А сейчас мы получаем от доноров в кредитном виде. Процентные соотношения очень низкие. Это тоже в какой-то мере, какой-то вклад для улучшения водохозяйственных услуг нашим государству, да? Нашему государству. Так как при службе водных ресурсов на сегодняшний день реализуются 4 проекта. Это первый донор, это Всемирный банк, который я сейчас руковожу этим проектом. И еще есть Исламский банк развития, Азиатский банк развития и Европейский банк развития и реконструкции. Вот 4 донора на сегодняшний день тесно работают с службой водных ресурсов и делают свои части вклады. Я, наверное, остановлюсь по своей части тогда, да, если вы позволите. На сегодняшний день служба водных ресурсов реализуется проект, наш проект, это проект повышения устойчивости водохозяйственных услуг к изменению климата. Это проект началось еще в 22-м году, вот в 23-м году. Это большой проект был в тот момент, это 100-миллионный проект, это для ирригации и для питьевого водоснабжения выделено было это средство. Донор это Всемирный банк, Международная ассоциация развития, и получатель этого гранта кредита кабинет министров службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельскохозяйства и переработки промышленности. И исполнительный орган считает, мы считаемся исполнительным органом. Вот отдел реализации проекта, мы его реализуем. Данный Сумма была разделена на две части. 52 миллиона США это разделено для ирригации, было выделено средство. И 48 миллионов долларов финансировано для водоснабжения санитарии. Вы знаете, что актуальна тоже тема сегодняшний день питьевого водоснабжения. Это обеспечение питьевого водоснабжения до сих пор по Кыргызстану полностью не реализовано. Поэтому вот это 48 миллионов, оно выделено для департамента питьевого водоснабжения. И там тоже такой же ОРП есть. На сегодняшний день этот ОРП реализует эту сумму. А по нашей части 52 миллиона США. Наш проект реализует большие три объекты. На сегодняшний день мы, если остановлюсь, да, этот проект начался, я же ранее сказал, в 2022 году. И завершается на 31 декабря 2028 года. Вот этот кредит, я же сказал, что самый минимальный процент ставка дается, мы получили, да, это 0,75% в годовых, это с льготным периодом 6 лет и плюс погашение кредита 38 лет. Это хороший кредит, да, тем более половина суммы, это грантовые средства 27 миллионов, это большая сумма, это 27 миллионов грантов, это мы не возвращаем. А вот 25 миллионов после 6 лет с процентной ставкой 0,75 и срок погашения 38 лет мы должны это погасить. Ну, конечно, эту сумму наше государство брало и в лице исполнительного агентства службы водных ресурсов. Наш проект на сегодняшний день, проект на что направлен, да, вот цель проекта, для чего? Вот цель, основная цель это повышение доступа к устойчивому изменению климата водохозяйственных суток отдельных речных бассейнов. На сегодняшний день по Кыргызстану у нас 5 бассейнов существует, и мы из этих бассейнов выбрали совместно согласованность с Всемирным банком бассейн Юга, там Карадаря, Сырдарийский бассейн. Мы сейчас, наш проект реализуется там. Это охват делает Джалалабадская область, Ошская область и Баткенская область. По три области мы по трем районам работаем на сегодняшний день. Я сейчас дальше расскажу. Институциональная цель. Институциональная цель – это укрепление потенциала управления водным ресурсом на национальных местных уровнях. Это, как ранее, наш проект – это бассейн, речных бассейн и институциональные местных уровней. Мы должны, как вы знаете, наше сельское хозяйство, сельская местность проживает 65%, да, насколько я знаю. Мы должны поднять вот их уровень, да, и самый этот сейчас климатическая неустойчивость, сами знаете, да, вот сейчас все проекты заинтересованы вот повышение вот за то, что вот климат сейчас изменяет, изменение климата очень засуха, там наводнение и так далее, и так далее. Вот для этого этот климатическая устойчивость, мы повышение устойчивости водного сектора к засухам, наводнениям и другим климатическим рискам, которые мы не знаем. Для этого этот проект выдан, и на сегодняшний день компоненты, я ранее сказал, у нас три компонента по нашему проекту. Три компонента. Это ирригация, да? Ожидаем результат. Ирригация, это повышение надежности, качества ирригационных услуг, это полная модернизация действующих каналов бетонированным будет, и там модернизация будет. Вторая, что? Там сельское хозяйство. Конечно, как мы бетон канал улучшится, и сразу улучшение водообеспеченности будет в сельском хозяйстве земель, и повышение производительности, урожайности будет. От этого результат от чего еще получит? Водный ресурс получит и эффективное управление водным ресурсом бассейном и национальном уровне. Вот ранее сказал, Харадар-Сардарского уровня, вот повышение будет. И одновременно мы хотим в этом проекте цифровизация. Сейчас век цифровизации, вы знаете, да, мы вот этот канал после модернизации, после бетонирования, после всего завершения работы планируем вот, и развитие единой информационной системы, чтобы наша вода, которая подается фермерам и там, водопользователям, да, чтобы она цифровизироваться, установить датчики, которые сколько вода подается, сколько она получает, и автоматизированно видео, чтобы она поступила в сервер наших водных ресурсов. Это тоже актуальный вопрос на сегодняшний день. В этом проекте мы это все предусмотрели. И усиление потенциала государственных органов водного сектора. В этом проекте тоже мы планируем обучать наших сотрудников районного управления водных хозяйств и других наших фермеров, там, водопользователей, чтобы бережное отношение к водным ресурсам – это один из показателей нашего проекта. И, как вы знаете, любой проект это бенефициары проекта. Это кто? Бенефициары проекта это прямые бенефициары, это сельские и районные сообщества, которые получают воду. И фермеры-водопользователи тоже получают более надежный, качественный услуг после ремонта, после модернизации наших действующих каналов, которые мы на сегодняшний день модернизируем. И, конечно, тут после категории там молодежь получит хороший доступ к воде, там улучшение там условий жизни, санитарии, даже в некоторых наших каналах используется для некоторых вот водопользователей используют для капельного орошения, ну улучшится, потому что с речки идет вода очень грязная. А потом, после очищения, пока дойдет до последнего потребителя, вода чуть-чуть очищается. Потому что у нас перед водозабором, плотинами, там очистительные сооружения строим. И это тоже улучшится вот, к доступу к воде. Да? И районное управление на сегодняшний день один из ключевых органов, который напрямую работает с водопользователем, да, у них тоже как раньше было хороший канал, не соответствовало требованиям, да, а сегодняшний день, если мы после работы его передадим районному управлению водным хозяйством, они же с радостью будут работать, потому что вода будет без потери будет доставляться, без ремонта, она будет служить лет 50, наверное. Вот такие вот описания бенефициаров, да, уже.
1: Бурбор Азия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Кыргызстанда 16 жашка чейинки балдарга паспорт алуу тартиби жеңилдеди. Казахстандын эки палаталуу парламенти ишин жыйынтыктады. Өзбекстанда калкты каттоо боюнча алгачкы жыйынтыктар жарыяланды. Түркмөнстандын эки аймагынын дыйкандары буудай тапшыруу боюнча милдеттемелерин аткарды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 16 жашка чейинки балдарга жалпы жарандык паспорт берүү тартиби жөнөкөйлөтүлдү. Юстиция министрлигинен билдиришкендей, эми баланын паспортун алуу үчүн ата-энесинин биринин же мыйзамдуу өкүлүнүн арызы жетиштүү. Буга чейин эки ата-эненин тең макулдугу милдеттүү түрдө талап кылынган. Мындай эреже ата-энелердин бири өлкөдөн тышкары жүргөндө, байланышууга мүмкүн болбогондо же дайыны белгисиз учурларда кыйла кыйынчылыктарды жаратып келген. Ошондой эле республикада туруктуу жашаган жарандарга паспорт аларды каттоого алган жерде эмес, иш жүзүндө кайрылган жердеги ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилет. Мындан тышкары, өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал же аскердик абал режими киргизилген учурда, эгерде баланын паспортунун мөөнөтү бүтүп калса, министрлер кабинети анын жарактуулук мөөнөтүн узартат. Кыргызстандын чегинен тышкары дипломатиялык өкүлчүлүктөр жана консулдук мекемелер тарабынан балага паспорт берүүдө мурдагыдай эле эки ата-эненин макулдугу, ал эми макулдук болбогон учурда соттун чечими талап кылынат. Казахстандын эки палаталуу парламенти расмий түрдө ишин жыйынтыктады. Биринчи июлдан баштап өлкөдө жаңы конституция күчүнө кирет. Ага ылайык жакын арада жаңы мыйзам чыгаруу органына курултайга шайлоо өтүшү керек. деп билдирет власти. Гезет. Президент мажилистин жана сенаттын депутаттарынын жасаган ишинин маанилүүлүгүн жана маанисин белгиледи. Өткөн жылдары депутаттар корпусу жарандар менен ачык жана натыйжалуу байланыш системасын түзгөндүгүн айтты. Жалпысынан парламент жалпы кызыкчылыктар үчүн авторитеттүү окумуштууларды, салмактуу эксперттерди жана коомдук активисттерди бириктирген борборго айланды. Курултай жогорку мыйзам чыгаруу органы катары бардык багыттар боюнча улантуучулукту, институционалдык туруктуулукту, салттарды сактоону, парламенттин уникалдуу маданиятын калыптандырууну камсыз кылышы керек, деп кошумчалады мамлекет башчысы. Өзбекстандын халкы 39 миллиондон ашты. Улуттук статистика комитети өлкөнүн заманбап тарыхындагы алгачкы жалпы эл каттоо жана айыл чарбаны каттоо боюнча алдын ала жыйынтыктарды жарыялады. Алынган маалыматтарга ылайык, өлкө халкынын саны 39 миллион 47 миң 321 адамды түздү. Бул 1989 жылдагы эл каттоо көрсөткүчүнүн дээрлик 2 эсеге көп, деп билдирет подробно уз сайты. Эл каттоо президенттин жарлыгына ылайык жүргүзүлүп, өлкөнүн демографиялык жана социалдык-экономикалык абалы жөнүндө актуалдуу маалымат базасын түзүү максатын көздөгөн. Алдын ала жыйынтыктар боюнча калктын 97% камтылган. Өзбектер өлкө калкынын 89% түзөт. Дагы 3% тажиктер, 2% каракалпактар, 1.8% казактар, 1.6% орустар, 0.6% кыргыздар жана 0.5% түркмөндөр. Мындан тышкары айыл чарбасы боюнча жаңыртылган маалыматтар алынды. Айдоо үчүн колдонулган жерлердин аянты 4.8 миллион гектарды түздү. Сурамжылоо планшеттерде колдонуу менен толугу менен электрондук форматта жүргүзүлүп, ишкерлүү 5000 ашуун өкүл тартылган. Душанбе шаарында өткөн Жашыл климаттык фонддун башкаруучулар кеңешинин жыйынында Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрү үчүн 10 ашык долбоор талкууга коюлду. Мындай жыйын борбордук Азияда биринчи жолу уюштурулду. Форумга кеңештин мүчөлөрү, каржы уюмдарынын өкүлдөрү, Жашыл климаттык фонддун жетекчилиги жана жооптуу кызматкерлер катышты. Анда туруктуу өнүгүү долбоорлору, эл аралык байланыштарды кеңейтүү, ошондой эле каржылоонун негизги маселелери талкууланууда. Жашыл фонд 2010 жылы өнүгүп жаткан өлкөлөрдү климаттык өзгөрүшүнүн коркунучтары менен күрөшүүдө колдоо үчүн түзүлгөн. Буга чейин Душанбе шаарында туруктуу өнүгүү үчүн суу аттуу 4-үнчү эл аралык жогорку деңгээлдеги конференция болуп өттү. Форумга 31 өлкөдөн 2,500 делегат чогулду. Түркмөнстандын Ахал жана Балкан облустарынын дыйкандары мамлекеттик кампаларга буудай тапшыруу боюнча келишимдик милдеттенмелерин ийгиликтүү аткарышты. Өлкө президенти өлкөдөгү жана аймактардагы айыл чарба иштеринин жүрүшү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Ахал облусунун жетекчилиги аймактын дыйкандары буудай тапшыруу боюнча келишимдик милдеттенмелерин ийгиликтүү аткаргандыгын билдирди. Дал ушундай эле маалыматтары менен Балкан вилаятынын башчысы дагы бөлүштү. Жалпысынан өлкө боюнча түшүм жыйноо иштери уланууда. Пахта талааларында айыл чарба техникасынын нормаларына ылайык кароо иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоо алкагында жашылча жемиштерди жыйноо жана аймактарга жеткирүү иштери улантылып жатканы белгиленди. Дашогуз жана Левак вилаяттарында күрүч талааларына кам көрүлүп жатса, Мари аймагында кант кызылчасын себүү иштери жүрүп жатат. Түркмөнстандын президенти өлкөдөн эгиндерин жыйноонун акыркы этабында экендигин белгиледи. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
3: Актуальный разговор на Биринчи радио.
4: Веду передачу Ярым Актанов, программа «Актуальный разговор». Сегодня говорим про ирригацию, модернизацию ирригационной системы. В гостях у нас Уламбек Турагильдиев. Уламбек Тургумбекович, вот говоря про развитие вот ирригации, много говорилось о том, что необходимо бетонировать, да, вот те же каналы, для того, чтобы водопотери было меньше. Цифровизация тоже очень важна, учет воды, куда идет, как поступает вода, сколько, например, фермер потратил той или иной воды для того, чтобы собрать тот или иной урожай фруктов, овощей, там, картофеля и так далее. И важность, наверное, этого тоже у вас учитывалось, да, во время вашей работы?
0: Правильно сказали. Когда вода будет поставляться по учету, это будет самый хороший прогресс действующим нашим в работе. Потому что без учета воды и с потерями это недостаточная поливная, там, вы знаете, каждая культура требует свою поливную норму. Вот при маловоде мы не могли обеспечить полностью, ну, в предыдущих летах, годах мы не могли полностью обеспечить даже вот поливной земли воды. Поэтому этот подход бетонирования и подход ведения учета цифровизации, это будет повышение нашей работы водных ресурсов. Да? В дальнейшем она будет цифровизирована и полный учет будет видна в онлайн-режиме при водных ресурсах. Это наш будущий вот этот прогрессивной работы. Мы ведем сейчас, на этом работает служба водных ресурсов. И мы в лице ОРП тоже ведем работу по цифровизации. Ранее, как я сказал, после одобрения нашего проекта 52 миллиона, да, из них 27 миллионов, как я сказал, грантовые средства, 25 миллионов кредитные средства. Это все суммы мы направили в большие ирригационные системы Харадария, Сырдарьинска, Амурдарьинска. Это охват Карасуйский район, канал Отсадыр и Базар-Гургунский район, канал Левая Ветка и Жогору-Кахман, и Каламжайский район, канал Нургазиев. Это большие каналы были согласованы с департаментом был, ну, служба водных ресурсов. Мы согласовали со Всемирным банком, и обоюдное решение мы начали проектировать этих каналов. И мы консультационную компанию наняли, дали объявление, и там участвовало несколько компаний на проектирование конструкционных услуг этих каналов. И единым после одобрения тендерной процедуры выиграл конструкционная компания «Сюяпи», турецкая компания. Вот эта турецкая компания со стороны этой компании подготовлена под проектно-сметная документация, полная разработка проектов, сопровождение технических заработок и контроль. Они одновременно разработали тендерный документ, проектно-сметную документацию, и они будут дальше ведет контроль качества работы. После одобрения тендерной процедуры мы дали объявление на большие объекты. Это Куршапсай, Отсадыр канал, на сегодняшний день общая протяженность 42 километра. Из них и Карымкур на сегодняшний день около 30 километров. И Шахимардан то же самое 27 километров. Мы дали объявление по трем объектам, большим объектам. И выиграли компания, это международные торги у нас, так как у нас донор, у нас все процедуры ведется по ФИДИКу, это международный торг, это участвуют только большие компании, тут большая сумма. В связи с этим мы объявление когда дали, это в смысле какая большая сумма? Это сумма, которая на сегодняшний день базируется около, например, по Куршапу 21 миллионов долларов США, если долларом эквиваленте, по Карымкуру около 10 миллионов и по Шахимардану около 5 миллионов, да? Вот около 5 миллионов, 4990 с чем-то там, ну, 5 миллионов. Вот поэтому мы объявление дали международный торг по ФИДИКу. И участвовали тоже большие компании, там и по Куршапу, Отсадырский канал, Карасуйский район, подрядчиком стали Чайнарод компания на сегодняшний день. Вот мы с ними подписали контракт в 2025 году, и они начали работу. Общий, там, я ранее сказал же, значит, 2025-2028 год они должны завершить этот канал. В полном виде они должны нам отдать в эксплуатацию. Второй Харымкурский сай, это Джалал-Абад-Ковский Базар-Гургунский район, то же самое, участвовали там 4 или 5 компаний, даже 7 компаний участвовал. После полных оценок тоже выиграла компания «Чайнарод». И тоже мы подписали с ним контракт в 2025 году. Вот сейчас они тоже ведут работу, они тоже должны завершить работу в 2028 году. И по Шахимардану, Баткенская область, Хадамжайский район, выиграла компания Шандон, тоже инженерная компания, это тоже китайская компания. На сегодняшний день тоже с ними в 2025 году был подписан контракт. И тоже ведут работу, они завершат работу в 2027 году. Потому что тут сумма, я ранее сказал, около 5 миллионов долларов. Сейчас по состоянию вот каналам, сейчас Карымкуру, сейчас физический прогресс, как и сумма. Конечно, мы ранее сказал по долларам эквивалентам, но мы с ними заключили контракт с суммами эквивалента, так как мы наша сумма подписали контракт по сумму эквивалента. И общая сумма на сегодняшний день выполнения тендерной стоимости, например, по Харункуру, да, 1 миллиард 788 миллионов 676 тысяч сомов. Это большой контракт тоже. Прогресс, физический прогресс выполнения суммы. На сегодняшний день они 10% выполнены от этой суммы. И в данный момент вода подается фермерам, водопользователям, и работа чуть-чуть остановили. Вегетационный период они не могут работать. И у них, вот, например, в год 12 месяцев, вот почти 7-8, ну, минимум 7 месяцев мы подаем воду. Потом остается там небольшие 4 месяца, да? 4,5 месяца. Мы, вот они вот за эти месяцы должны круглосуточно должны работать и завершить наши поставленные и договорные обязательства перед РУВХА. Мы должны вот это завершить это перед нами, короче, перед водных ресурсов. И по Карымкуру та же самая ситуация, и по Шахимардану. Вот общий, сейчас скажу, по Карымкуру тоже ранее сказал, сумма тендерной стоимости была 853 миллионов 476 сомов, тысяч сомов. И по Шахимардану тоже тендерная стоимость была 425 миллионов 568 тысяч сомов. И на сегодняшний день около 30% они... По Шахимардану чуть-чуть больше, потому что у них завершается 27 год, они выполнены работы 15%. И дальше они ведут работу. Основной, например, по Карымкуру, вот как вы знаете, по Карымкуру, да, канал Хуршап, от Садр канал, общая протяженность, я сказал, там 42 с чем-то, ну 43 километра, да. Вот, от Садр, в основной канал мы ведем по от Садру. И на сегодняшний день по от Садру, как вода остановили, мы там было забетонировано только 5 чем-то километров за вот прошлый, за вот этот весенний, этот осенний, весенний период. И воду пустили, там остановили они работу. На сегодняшний день Чайнарод компания ведут работу там. По ирригации, первый раз в ирригации мы ведем туннель. Вот, у нас по проекту был запланирован дополнительный туннель по каналу Отсадыр около села Джанарык. Там сейчас туннель протяженностью 492 метра. Это уникальный туннель. Мы первый раз сталкиваемся с таким случаем, так как раньше у нас не рыли таких больших туннелей. Да? Этот туннель очень нужен, потому что мы в Красовский район, в лице водопользователей, там начальников БУВХ, водного хозяйства, они запрос был, чтобы дополнительный туннель они просили, чтобы при огромной воде по Куршапсаю, чтобы они получили побольше воды и конечной части воды, чтобы водопользователи полноценно получили. В связи с этим вот этот туннель на сегодняшний день, я ранее сказал, 492 метра. Наша компания, китайская компания «Чайнарод», уже достигли около 200 метров. Почти половину они, ну, часть половины они завершили. И даже вот этот, когда они ведут работу, наш төраға жогор кеңеша Марлен Абдрахманович сам посетил группу депутатов рабочей поездки в Ошская область 11 июня. Они вот посетили наш объект, и они увидели своими глазами, что у нас ведется такая огромная работа, и пожелали, что чтобы мы вовремя завершили этот проект. Оказывается, этот огромный, колоссальный, хороший проект, чтобы водопользователи там получили воды своевременно. И тем не менее, мы при модернизации, до модернизации канал подавала воды 20 кубов, да? После модернизации будет 25 кубов. Это тоже в какой-то мере улучшение. И объем воды будет достигать нашим водопользователям больше, чем ранее существующего канала. Да? И кроме этого, Пакуршапсайл канал Отсадыры тоже недавно только вот наш председатель кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки промышленности господин Акумяков Ирсал Бакирович сам тоже на место посмотрел этот наш объект в рабочей поездке там 18 июня недавно вот по Волжской области. И наш министр тоже сам поинтересовался, как ведется работа, как там работу компании China Road делает, и увидел своими глазами, что все работы ведется по нормам СНИПа по Кыргызстану, и за работу, которую они вот показали, где они вот, туннель тоже показали, мы зашли даже в туннель, и наш министр Ирсал Бакирович тоже радостно сказал, что это колоссальная работа, что туннель, дополнительный туннель даст увеличение водорасходов для подачи Карасуйского района, это улучшится водообеспеченность 15 тысяч гектаров. Это колоссальный этот показатель будет в дальнейшем, конечно. И пожелал, чтобы мы закончили, завершили этот проект Куршапсай в свое время, в 28 году, 31 декабря. Надеюсь, запланированный наш контракт и все работы, которые мы ведем там по водовыпускам, по Селедуку, по тоннелям, по автодорожным мостам, ну, общий объем работы по планируем строительную работу по модернизации каналов, достигнем определенный нами срок. И то же самое по Шахимардану, вот наш Ирсал Бакирович, наш председатель кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства, переработки промышленности, Ирсал Бакиров, по каналу Нургазиев тоже у них была поездка в Баткенскую область, и по пути посмотрел наш канал, тоже Нургази, где ведется на сегодняшний день по каналу Алга, бетонной части, это 9 километров, почти 92 метров, это, ну, около 10 километров. Да? Мы, вот Шандон компания на сегодняшний день занимается бетонной части, так как в другой части Нургази параллельно подается вода. И этот, мы дали задание компании «Шандон», чтобы они вот вегетационный период закончили вот этот работу по каналу «Алга». И, надеюсь, на место посмотрел наш министр тоже и сказал, что бетонирование идет по инструкции, по планированному строительным работам, и в дальнейшем этот канал тоже дал нам задание, чтобы мы закончили этот проект Баткенский Шахимардан канал от Нуразиева. Срок намеченный. И такая же ситуация, такая же вторая, третий канал, который я ранее сказал, Базарова с Джалалабадской, левая ветка 15 километров, Джангы Ахман 13 километров, да, общая протяженность 28, почти 29 километров. Мы на сегодняшний день тоже ведем работу там. Вы знаете, что сейчас подается вода, но тем не менее для строительных работ есть некоторые работы, которые на сегодняшний день можно параллельно выполнять. Это вот пресс мостов, там, вот, где вода сейчас не достается, да, где воды нету. И пресс мосты, пресс, там водовыпусков, которые параллельно, чтобы мы, да, вегетационный период пока не остановится, мы тоже вот компания, компания Чайнарод сказали, чтобы они вели работу полноценно, чтобы завершить все проекты в срок. На сегодняшний день тоже, если по бюджету сказать, исполнение бюджета, да, наш проект улучшения водохозяйственных изменений климата, каждый год у нас запланированный бюджет утверждается, согласовывается с Министерством финансов, и этот бюджет мы должны выполнить каждый год до конца 31 года утвержденный бюджет. Это утвержденный бюджет, как вы знаете, даже утверждается Жогорку Кеңешем.
4: Много есть о чем еще рассказать, но, к сожалению, вот время нашей передачи уже завершается. Большое спасибо, что пришли, вот рассказали по вот, модернизации ирригационной системы. Вел передачу я, Армик Ахтанов. Программа «Актуальный разговор» завершается. До скорой встречи.
3: Первое информационное радио.
5: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
6: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
7: И складе временного хранения.
8: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчан болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
9: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштеринде көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
5: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
10: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
5: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
11: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
5: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
12: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
5: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
12: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
5: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
13: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
3: В Кыргызстане 12 часов. Спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
14: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола.
3: На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощение мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
4: В эфире новости на Беринче радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. В муниципальном общественном транспорте Бишкека с сегодняшнего дня полностью отменена наличная оплата проезда. Как сообщили в мэрии, теперь оплатить проезд можно с помощью транспортной карты Тулпар, банковских карт Visa, MasterCard и AirCard, а также с использованием QR-кодов и других электронных платежных сервисов. Для пассажиров, у которых нет карты Тулпар, предусмотрена возможность приобрести разовый электронный билет через платежные терминалы. Для оплаты достаточно приложить QR-код, указанный на билете, к валидатору, установленному в транспортном средстве. Кроме того, с введением нового порядка пассажиры получили возможность бесплатно совершать до 4 пересадок на муниципальном общественном транспорте в течение 60 минут с момента первой оплаты проезда. Заявки на получение пособия Бала РСЦ можно подать двумя путями, сказал замминистра труда, социального обеспечения и миграции Мирланбек Байгончоков на брифинге. По его словам, это подача заявки через мобильное приложение «Тюндюк», подача заявки через территориальное управление Минтруда в регионах. Байгончуков сказал, что заявители могут открывать счета в одном из двух госбанков – «Аилбанк» и «Эльдикбанк». С остальными банками в настоящее время ведутся переговоры, отметил замминистра. В Кыргызстане намерены увеличить объемы собственного производства топлива. Модернизированный нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в Чуйской области должен в ближайшее время выйти на выпуск 24 тысяч тонн бензина в месяц, а к концу года нарастить производство до 50 тысяч тонн. Такую задачу поставило руководство предприятия в ходе рабочей поездки специального представителя президента по особым поручениям Бахыта Турибаева. По его словам, посещение завода состоялось по поручению президента в рамках работы по укреплению обеспечения страны горюче-смазочными материалами. Во время визита делегация ознакомилась с производственной деятельностью предприятия, технологическими процессами переработки нефти и результатами лабораторных исследований выпускаемой продукции. Кроме увеличения объемов производства, заводу поручено наладить взаимодействие с ООСО «Кыргызская нефтяная корпорация». Государственная компания будет обеспечивать предприятие сырьем для переработки, а весь объем произведенных нефтепродуктов планируется направлять исключительно для внутренний рынок. Экстремальная жара, охватившая Европу, перестала быть исключительным явлением и превращается в повторяющийся кризис. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. По его словам, июнь стал одним из самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдения в Европе. А сам континент нагревается более чем в два раза быстрее среднемирового показателя. Эта жара лишь репетиция, подчеркнул он, отметив, что волны жары становятся все более частыми, продолжительными и интенсивными. По данным ВОЗ, 24 июня во Франции зарегистрировано около 1000 избыточных смертей. Большинство погибших – люди старше 65 лет. В ряде городов количество вызовов скорой помощи выросло почти вдвое. В Испании национальная система мониторинга смертности оценила число погибших из-за жары в июне – 892 человека. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, временами в Бишкеке ожидаются дожди, грозы, температура воздуха от 28 до 30 градусов тепла.
15: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской Китайской организации сотрудничества.
16: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющая системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
15: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему 4-му председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
17: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
15: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
14: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
18: Музыка.

0: Здравствуйте, далее на Беринче Радио программа «Кыргызстан» и в фокусе внимания сегодняшней нашей программы.
1: Первое июля – День спасателя. Подвиг каждый день. За 35-летнюю историю спасательной службы были сохранены тысячи жизней. Службе ветеринарии Кыргызстана передали современную мобильную лабораторию. В состав мобильной лаборатории входят служебный автомобиль, мультиспектральный беспилотный летательный аппарат, ноутбуки, солнечные панели, генератор, портативная система накопления энергии и многое другое оборудование, необходимое для проведения полевых исследований. Оборудование позволит оперативно и точно проводить мониторинг состояния пастбищ, своевременно выявлять деградированные участки, собирать и анализировать пространственные данные с использованием дронов и ГИС-технологий, а также принимать научно обоснованные решения по управлению пастбищными ресурсами. К этим темам и не только мы обращаем ваше внимание, уважаемые наши радиослушатели.

0: Алиев поздравил спасателей страны с профессиональным праздником, Днем работника спасательной службы. И в тексте поздравления главы Кабинета министров, в частности, говорится: «Мы ценим героизм наших спасателей, которые, спасая жизни людей, спускаются на дно Иссык-Куля, поднимаются на высокие вершины, что по силам только лучшим альпинистам, не отступают перед пылающими пожарами, разрушительными селями и наводнениями. Нашим историкам и писателям следует воздать должное тому, что за 35-летнюю историю спасательной службы были сохранены тысячи жизней, отметить глубокую признательность спасенных и их родных за самоотверженный и благородный труд сотрудников, бесстрашно выполняющих свой долг в зонах бедствия. Также было отмечено, что благодаря личной поддержке президента страны Садыра Джапарова за последние 5 лет в деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики произошли значительные прогрессивные изменения. Было отмечено, что была укреплена материально-техническая база министерства, и за последние 5 лет была приобретена 781 единица современной техники на сумму 6,9 миллиарда сомов, что существенно повысило возможности оперативного реагирования пожароспасательных инженеров, инженерных, водолазных и горно-спасательных подразделений.
1: Да, сейчас мы продолжаем наш эфир, и к нам присоединился, ты, Ирина, представишь нашего гостя, который расскажет нам подробно вот о сегодняшнем дне.
0: Да, я хочу отметить, что сейчас на прямой телефонной связи с нами главный специалист управления по работе со СМИ, с населением Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Адильбек Чаргынов. Адильбек Мамедмусаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Адильбек Мамедмусаевич, спасибо огромное, что нашли несколько минут для того, чтобы поучаствовать в сегодняшнем эфире. Но позвольте сначала вас поздравить с вашим профессиональным днем. На самом деле сегодня из-за поздравления главы Кабмина было отмечено, что на самом деле население страны ценит героизм спасателей, которые, спасая жизни людей, спускаются, к примеру, на дно Иссык-Куля, поднимаются на высокие вершины. И на самом деле вот ваша профессия, ваша работа, она несет каждодневные риски. Поэтому мы поздравляем вас с профессиональным праздником. И я думаю, вам сегодня есть что сказать, чем поделиться. И насколько может быть вот сегодня профессиональный праздник, с чем вот вообще, с чем пришли вот к проведению профессионального праздника, какие, может быть, чувства сегодня наполняют именно вас?
2: Спасибо огромное, конечно, за поздравления, ну и за такие интересные вопросы. Чувство, конечно же, гордости и радости за то, что на протяжении, да, огромного времени, уже более 25 лет лично я нахожусь в системе Министерства чрезвычайных ситуаций с 2001 года, вот, и как вот реальный наблюдатель вот этого всего процесса, который происходит в нашем министерстве, хотелось бы в первую очередь отметить то, что вы уже ранее тоже сказали, подтвердить ваши слова. Произошел огромный технический скачок, да, увеличение потенциала работы Министерства чрезвычайных ситуаций. Когда-то все основные работы выполнялись вручную, сегодня эти все руки заменила техника. Сегодня у нас и пожарная техника объемом 6 тонн, 8 тонн, да, если раньше было 2-2,5 тонны. То есть наш потенциал увеличился в разы, конечно, в первую очередь благодаря поддержке нашего уважаемого президента Садыра Нургожоевича. Министерство чрезвычайных ситуаций всегда на рубеже и с нашим, так скажем, противником, да, невозможно договориться дипломатическими путями, поэтому мы всегда держим на готове наши силы, средства. Каждый сотрудник министерства чувствует эту высокую ответственность и то доверие, которое легло на наши плечи со стороны нашей страны, нашего народа и населения. Тем не менее, конечно же, случаются и трагические ситуации, которые вот буквально на днях, да, произошли с нашим любимым нашим коллегой Аскаром. Я его лично знал. Были и другие моменты, когда и на пожарах бойцы погибали, и при проведении спасательных работ погибали наши спасатели. Вот. И хочется отметить их тоже огромный вклад в то, что они делали в свое время.
0: Адильбек Мамед...
2: Спасибо вам.
0: Адильбек
2: Да?
0: Мамед...

0: Исаевич, ну вот вы отметили, что все руки сегодня заменила специализированная техника, и как вот было чуть ранее отмечено вот в поздравлении главы кабинета министров, на самом деле вот благодаря президенту в последнее время, в последние годы укреплена была материально-техническая база, и вот я чуть ранее отмечала, что за последние 5 лет была приобретена 781 единица современной техники. Но на самом деле здесь надо признать, что работа спасателей, она все равно остается по-прежнему опасной. И здесь, конечно, есть ряд многих-многих факторов. И одна из причин – это, конечно же, большой рост числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Но если взять, например, летний или зимний период, мы понимаем, что здесь пожаров очень много, да? И на самом деле вот то число чрезвычайных ситуаций природного характера, которое мы видим в последнее время, это вот сели. Сели, к несчастью, становится все больше и больше, и поэтому и мы говорим о том, что работа спасателей, несмотря на то, что все-таки сегодня вот все ваши руки заменяет специализированная техника, она все равно остается, к сожалению, опасной. И поэтому, конечно, это тоже нужно учитывать в виду.
1: Да, все верно. Сели остаются все еще одной из самых, да, распространенных чрезвычайных ситуаций на нашей территории, территории Кыргызской Республики, потому что мы находимся в горной местности по большей степени. С начала года уже произошло почти 300 селей. Почти 300 селей произошло, и более 300 миллионов сомов нанесло материальный ущерб. Угу. Также были унесены жизни людей, что еще более печальное. Да, и мы готовимся, проводим специальные превентивные мероприятия. Для этого была и приобретена, да, и инженерная техника, в том числе селеотводные каналы. Мы чистим арыки, мы чистим вот эти большие реки, берега укрепляем для них. Тем не менее, стихия, как я уже ранее говорил, да, с ней невозможно договориться, mm-hmm. невозможно предугадать ход событий. Поэтому с нашей стороны мы делаем все возможное. В учет берется только то, что произошло. А то, что мы смогли предотвратить, мы это даже не считаем. Да? То есть количество того, что мы предотвратили благодаря тем, той работе, которая была проведена по снижению риска бедствий, она в разы больше, чем то, что, ну, нам попалось на глаза.
2: Адильбек, вот если говоря про спасательную службу, мы знаем, что есть сотрудники пожарной службы, МЧС и так далее. А вот больше работы, например, для спасателей того или иного направления, в какой области, может быть, и в каком направлении? Это больше, может, в летний период или в зимний период, или все-таки работа так не разграничивается?
1: Конечно, разграничивается. Есть сезонность. Как уже вот Ирина отметила, у нас летний-зимний период – это пожары. Если зимой – это пожары в частном большем секторе, в объектах экономики из-за вот отопления, да, там подключают вот эти кустарным методом, для методы готовки, отопления, то в летний период это уже сухотравие больше. В межсезонье это чрезвычайные ситуации природного характера, как уже было сказано, сели, наводнения, сильные ветра, ураганы и так далее. Поэтому это все, конечно же, разграничивается. Вот. А сказать, кто больше работает, ну, если по статистике брать, по таблице, по сухим цифрам, то, конечно же, пожарные части у нас чаще выезжают на выезды, потому что пожары происходят повсеместно. Каждый день у нас фиксируется там от 10 до 15 пожаров ежедневно. Вот. Поэтому как-то, если конкретно разграничивать, то так. Но в общем и целом подразделения наши выполняют свои функциональные обязанности на ежедневной основе.
2: Ну, это, может быть, такое призвание, да, быть спасателем. Насколько это сложно, опасно? Просто понятно, что пожары, чрезвычайные ситуации, вот даже наши сотрудники МЧС участвовали вот в спасении граждан Турции, когда вот там произошло землетрясение. Насколько вот это, как бы, призвание, легко работать в данном направлении, нужны какие-то физические данные, или все-таки это нужно как-то учиться этому в университете? Вот что самое здесь главное?
1: А, Позволите мне немного пофилософствовать. Как один из мудрецов сказал, если ты найдешь работу по душе, то ты ни дня не проработал. Вот лично для меня это было именно так. Это является так, что я нахожусь на любимой работе и не считаю, что на ней тяжело, как-то трудно работать. Но, тем не менее, это сопряжено всегда с постоянными рисками. Мы много работ проводили поисково-спасательных и в лавинах, и в оползнях. И каждый раз какая-то иная угроза всегда нависает над именно жизнью спасателей. И мы всегда осознаем это, оцениваем это и применяем те или иные средства, исходя из вот этих всех рисков. Вот. А землетрясение, да, вы тоже отметили впервые. Это было во второй раз, когда наши спасатели принимали участие в спасении граждан другого государства в Турции. И в 98-м году после такого разрушительного землетрясения наши спасатели принимали участие. И вот несколько лет назад в Турции повторно наши спасатели принимали участие. Вот, как я уже отметил, это всегда сопряжено с риском, что это будут пожары, это будут сели, это будут паводки, это будут какие-то работы на воде. И всегда это сопряжено с риском, мы это оцениваем, учитываем, но тем не менее нас оттуда, как сказать, не выманишь, да? Мы всегда будем на своем месте, так скажем, по призванию.
2: Ну вот скажите, а какова вообще роль в этом, как бы, в празднике самого населения, когда происходят чрезвычайные ситуации, население тоже как-то оперативно должно реагировать, пусть это сели и так далее. Как действовать, например, людям в чрезвычайных ситуациях, пусть это пожар, либо сели? Потому что вот мы посещали службу 112, да, которая находится здесь в Бишкеке, оперативные данные, там много камер, очень операторы сидят, нам рассказывали, показывали дроны, которые там есть, и здесь очень важно, чтобы когда человек, например, тоже звонит в службу 112, некоторые могут звонить 102, 103 по направлениям. Вот данная служба тоже работает, да, и вот как она работает, и в целом как население должно помогать, может быть, спасателям для того, чтобы им было легче работать.
0: Адильбек Мамедхусаевич, можно я продолжу? Вот вы отметили, да, что, конечно, вы работаете с 2001 года, вы сказали, да? И вот мне сейчас вспоминается, что в 2001 году начала работать служба спасения, и даже помню номер 161, да? И вот отсюда, насколько я слышала, название «Первый день», значит, месяца 2001 года. Теперь вот скажите, вот эта вот служба спасения 161, она имеет место быть? Она работает? Или все-таки сейчас, скажем так, все переключилось на один единый номер? Сколько сейчас называется? 112. Да. Вот хотелось бы, Эрмек тоже не зря задает этот вопрос касательно службы спасения. Вообще, вот если она существует, то насколько вот наши граждане звонят в эту службу спасения по тому или иному вопросу, например, не могу открыть дверь, или, может быть, я, например, с крыши не могу, скажем так, слезть. Вот вообще, вот какой характер обращения, если, конечно, служба спасения сегодня существует?
1: Служба спасения я очень хорошо знаком, потому что 3 года руководил этой службой. Она сегодня функционирует, она сегодня существует. Но, к сожалению, номера 161 как такового уже нету в реестре, поэтому если вы позвоните по номеру 112 и попросите помощь, профильная, да, помощь, то к вам направят службу спасения. Занимается эта служба, как вы уже отметили, и разблокировкой закрытых дверей, спасением и животных тоже, но также мы выезжаем на территории города Бишкек и прилегающих территорий, крупные дорожно-транспортные происшествия, принимаем участие в эвакуации людей при крупных пожарах, обеспечиваем безопасность после эвакуации, да, им предоставляем там предметы первой необходимости жизнеобеспечения. Вот, участвуем в поисково-спасательных работ в горной местности, на водных источниках, водоемах, реках и так далее. Мы были одними из первых, которые приехали при крушении самолета в даче Су и успели спасти 4 пострадавших на тот момент. Вот, поэтому служба спасения имеет очень широкий профиль, направление работы, экипировка. Также в результате, да, поставок техники поступило современное аварийно-спасательное оборудование, аварийно-спасательные машины, реанимобили. То есть полностью на сегодняшний день укомплектована, эта служба функционирует, работает. Вот, позвоните по номеру, единому диспетчерскому номеру 112, и вы получите квалифицированную помощь.
2: Да, большое спасибо вам за то, что вот вышли в эфир. И в завершение, наверное, еще раз, может быть, поздравить всех коллег, которые непосредственно всегда находятся на работе и спасают людей, не только людей, но и озеро. Мы знаем, что водолазная служба тоже спасает озеро Иссык-Куль от грязи, от мусора, от пластика и так далее.
1: Да, я хотел бы обратиться к своим коллегам, мои дорогие, любимые, уважаемые мои люди с большой буквы, с огромнейшей просто буквы. Будьте счастливы, берегите себя. Как бы не было, да, сложно и так высокопарно не звучало, что наша работа связана с рисками, но снижение всех этих рисков только в наших руках. Как говорят, safety first, да, безопасность на первом месте. Берегите себя, будьте счастливы и успехов всем в карьере, в службе, в которой вы делаете, и всех благ и процветания вам. Мои дорогие коллеги, всех люблю, ценю, уважаю, обнимаю. И огромное спасибо Беринч Радио за предоставленную возможность.
0: Спасибо вам, Адильбек Мамедмусаевич, за то, что нашли время и, соответственно, вот озвучили информацию, поздравили своих коллег. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был главный специалист управления по работе со СМИ и с населением Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Адильбек Чаргынов. Напомню, что сегодня 1 июля, День спасателя, подвиг каждый день. За 35-летнюю историю спасательной службы были сохранены тысячи жизней. И хотелось бы еще раз обратиться к поздравлению главы Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева, который сегодня в поздравлении особо отметил, что работа спасателей остается по-прежнему опасной. Благодаря наличию оборудования, профессиональной подготовки спасателей удалось спасти больше пострадавших, чем это было возможно прежде. Материальный ущерб от наводнений, оползней и других стихийных бедствий сократился на 77%. Также было отмечено, что у нас в Кыргызстане есть все возможности для бережного отношения к природе, в том числе к сохранению пастбищ, восстановлению лесов в наших величественных горах, возможность стать авангардом движения за популярную сегодня во всем мире зеленую экономику. И в то же время каждый гражданин нашей страны должен чувствовать ответственность за свою жизнь и безопасность. Сейчас у нас новости этого часа, после чего обязательно продолжим.

0: В эфире новости на Биринча Радио. Президент Садыр Джапаров сегодня 1 июля в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с инвестиционными проектами по строительству современного рыбоводческого хозяйства и судосборочного комплекса в поселке Пристань-Каракол. Главе государства представили проект строительства рыбоводческого хозяйства, направленный на восстановление биоразнообразия озера Иссык-Куль. Проект предусматривает разведение чебака и сига для последующего выпуска в озеро, а также выращивание форели и перспективе судака в коммерческих целях. Проектная мощность предприятия составляет до 2000 тонн рыбы в год. Строительство началось в июне этого года. Завершение работ запланировано на ноябрь текущего года. Президенту сообщили, что предприятия будут применены современные инженерные решения, обеспечивающие устойчивое разведение рыбы. Производственный комплекс включает 33 рыбоводных бассейна и современную систему очистки воды с нулевым сбросом загрязняющих веществ, что обеспечивает защиту водных биологических ресурсов. Особое внимание уделено экологической составляющие проекта. Электроснабжение предприятия основано на использовании солнечных панелей, что обеспечивает полное покрытие потребностей производства в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии. Предусмотрен полный производственный цикл от инкубации мальков до выпуска готовой продукции. Проект ориентирован на насыщение внутреннего рынка свежей охлажденной рыбой, создание новых рабочих мест, развитие хозяйственной инфраструктуры региона, а также экспорт продукции в Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику. Также главе государства представили проект комплекса для сборки судов водоизмещением до 350 тонн. Отмечу, что проект основан на применении экологически чистых технологий. Концепция предусматривает сборку судов с электрическими двигателями, исключающими вредные выбросы в водную среду. Проект включает производственный комплекс, в составе которого входит судостроительный ангар и двухэтажное административное бытовое здание. В ангаре разместятся производственные мощности по сборке судов, в административном корпусе служебные, инженерные и технические помещения. Общая площадь комплекса составляет 2500 квадратных метров, численность персонала 120 человек. Президент поручил обеспечить своевременную реализацию проектов, соблюдение экологических требований и высокое качество выполняемых работ. Адылбек Касымалиев представил личному составу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики, исполняющий обязанности председателя ведомства Максата Асаналиева. Выступая перед руководствами и сотрудниками Госкомитета, Адылбек Касымалиев зачитал соответствующее решение президента Кыргызской республики и обозначил перед новым руководителем ключевые государственные задачи. В завершении глава Кабмина пожелал Максату Асаналиеву успехов в его ответственной службе и выразил уверенность в том, что личный состав ГКМБ будет с честью и с высоким профессионализмом выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с законодательством страны. Стоит отметить, что кандидатура Максата Асаналиева вносится для согласования в парламент Кыргызской республики для назначения на должность председателя Госкомитета национальной безопасности. Также председатель Кабинета министров представил коллективу Генеральной прокуратуры временно исполняющую обязанности генерального прокурора Малика Бектурганова. Во время встречи глава Кабмина обозначил перед новым руководителем и сотрудниками надзорного органа ключевые задачи. Он призвал обеспечить неукоснительное соблюдение законности, усилить работу с коррупцией и повысить доверие граждан к органам прокуратуры. В завершение Касымалиев пожелал Бектурганову успехов на новой должности и выразил уверенность, что коллектив Генеральной прокуратуры будет профессионально и эффективно выполнять возложены на него обязанности. Напомню, что кадровые перестановки в силовом блоке произошли накануне. Президент освободил от должности генерального прокурора Максата Асаналиева и назначил исполняющим обязанности главы надзорного органа Малика Бектурганова. Одновременно от должности председателя Государственного комитета национальной безопасности был освобожден Джумбалбек Шабдамбеков, а исполняющим обязанности главы спецслужбы назначен Максат Асаналиев. В Кыргызстане сохраняется стабильная ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами, а введенные Россией временные ограничения на экспорт бензина и авиационного керосина не должны привести к дефициту топлива, заявили в службе антимонопольного регулирования. В ведомстве заверили, что принимаются меры для сдерживания цен и обеспечения бесперебойных поставок. Ранее первый зам председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев сообщил, что имеющихся запасов топлива достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка, а ситуация находится под постоянным постоянным контролем государства. Чтобы не допустить роста цен, Кабинет министров продолжает субсидировать импортеров ГСМ. Соответствующий механизм действует на основании постановления правительства, принятого 25 мая этого года. Государство компенсирует часть затрат на импорт топлива, чтобы сдержать подорожание на внутреннем рынке. По данным антимонопольной службы, параллельно ведется поиск альтернативных поставщиков топлива и новых логистических маршрутов, чтобы снизить зависимость от отдельных направлений поставок. На фоне этих мер служба антимонопольного регулирования продолжает контролировать соблюдение предельных розничных цен на топливо, которое действует в рамках временного государственного регулирования. Согласно утвержденным тарифам, самые низкие цены на бензин АЕ-92 установлены в Таласской области – 79 сомов 80 тынов за литр, тогда как в Баткенской области он стоит 83 сома 40 тынов. Для жителей Лиговского района, который относится к отдаленным территориям, максимальная цена еще выше – 84 сома 40 тынов за литр. В Бишкеке предельная стоимость АЕ-92 составляет 79 сомов 90 тынов, а Е95 – 88 сомов 90 тынов. Дизельного топлива – 93 сома 90 тынов за литр. Самые высокие предельные цены на дизель действуют в Релекском и Чонгалайском районах до 97 сомов 30 тынов за литр, что почти на 3,5 сома дороже, чем в столице. Льготные лекарства Бишкека реализуют 16 филиалов государственной сети аптек «Эляман». Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Дамир Осмонов. По его словам, с 1 июля по 31 декабря на территории Бишкека пройдет пилотный проект Минздрава. Теперь лекарства по льготным электронным рецептам по программе государственной гарантии и дополнительной программе ОМС опускаются исключительно через государственную аптечную сеть «Эляман». Мы проанализировали территориальную расположенность частных аптек, заключивших договор. Они находятся в тех же больницах, то есть они разбросаны по городу. Поэтому больших неудобств и у потребителей не будет. При этом пилот позволит увеличить бюджет, наладить контроль и дать возможность людям приобрести лекарства еще дешевле. Ведь в аптеках лекарства минимум на 10% ниже, чем в частных, пояснил Дамир Осмонов. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, по столице Кыргызстана ожидаются дожди, грозы, температура воздуха 34 градуса тепла.
1: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
0: Ветеринарная служба получила современную мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций передала службе ветеринарии развитие животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности современную мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ. Эта поддержка направлена на развитие современной цифровой системы мониторинга и оценки пастбищ в Кыргызстане, а также на укрепление научно обоснованного управления пастбищными ресурсами. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
2: Ветеринарная служба получила современную мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ. В рамках проекта «Секвестрация углерода через климатические инвестиции в леса и пастбища», реализуемого при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций передала службе ветеринарии развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики современную мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ. Стоимость оборудования превышает 6 миллионов 600 тысяч сомов. В мероприятии принял участие заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ильич Марсбек Улу.
3: В рамках сотрудничества нашего министерства и организации ФАО сегодня мы получили оборудование и автомашину для проведения мониторинга о состоянии пастбищ. На сегодня в нашей республике около 140 тысяч гектаров земли, пастбищных земель определены как деградированными. Нам предстоит очень большая работа по проведению мониторинга, по борьбе с деградацией пастбищ. Поэтому сегодняшнее оборудование и сегодняшняя автомашина для нас очень полезна и целесообразна.
2: Пастбища являются основой сельского хозяйства и животноводства страны и источником дохода для тысяч семей. Вместе с тем, деградация пастбищ приводит к сокращению кормовой базы, снижению продуктивности животноводства, ухудшению состояния почв и уменьшению доходов сельского населения. Поэтому рациональное использование пастбищ, их научно обоснованный мониторинг и эффективное управление являются одной из важнейших задач. В состав переданной мобильной лаборатории входят служебный автомобиль, мультиспектральный дрон, ноутбуки и компьютерное оборудование, солнечные панели и генератор, переносная система накопления электроэнергии, палатка, рюкзаки, столы и стулья и другое необходимое техническое оборудование. Представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Кыргызстане Олег Гучкельдиев рассказал о передаче оборудования и сотрудничестве.
4: Сегодня мы передали часть оборудования, это первая закупка оборудования, которая была в рамках сотрудничества между нашей организацией и Министерством сельского хозяйства по вопросам управления пастбищами. Будут еще закупки, будет повышаться потенциал, но хотелось бы обратить внимание, что это оборудование предназначено, кроме всего прочего, предназначено для мониторинга состояния пастбищ. Здесь используют современные дроны, системы для работы в поле и автомобиль. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать единую программу, Electronic Guide называется, которая объединит все программы, которые были созданы до этого времени, включая программы по мониторингу и управлению пастбищами. Мы проводим интенсивные программы обучения, будем работать с ветеринарной службой управления пастбищами над вопросами подготовки специалистов, чтобы они могли управлять, использовать ГИС-технологии, проверять качество пастбищ. И, соответственно, принимать решение потом, можно эти пастбища использовать или нельзя. На третьем этапе мы будем готовить специалистов министерства, которые потом будут готовить местных специалистов. В настоящее время мы создаем в 27 аймаках специальные группы по управлению ландшафтами, которые тоже обучены, как определять степень деградации пастбищ. И это очень все вместе, совместными усилиями, это поможет нам внедрить механизм, когда и сообщество, и специалисты смогут работать вместе, чтобы улучшить состояние пастбищ в стране.
2: Использование мобильного комплекса позволит специалистам оперативно и точно проводить мониторинг состояния пастбищ, своевременно выявлять деградированные участки, собирать и анализировать пространственные данные с помощью дронов и ГИС-технологий, развивать цифровую систему оценки пастбищ, проводить полевые исследования в труднодоступных горных районах, принимать научно обоснованные решения по управлению пастбищами.
5: Полевой жумушка чыгыш үчүн жабдуулар мындан алынган сниматтарды күчтүү компьютерлар берилди. Ушул компьютерлар менен космос сниматтар обработка кылынат. Деградация болду, кайсы жери жакшы, ошолордун баарын аныктаса болот.
2: Кроме того, между ФАО и службой ветеринарии развития животноводства пастбищ и кормов было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в стране будет создана и развита автоматизированная система мониторинга и оценки пастбищ. Для этого ранее разработанные цифровые инструменты – это база данных мониторинга и оценки пастбищ, мобильные приложения и платформы «Электронный пастбищный комитет» будут объединены в единую интегрированную систему. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
0: Прокуратура города Бишкек предупреждает граждан о росте числа мошеннических преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. Подробности далее.
6: Обычный телефонный звонок изменил жизнь Бегемаев всего за несколько минут. Неизвестные представились сотрудниками банка, сообщили о якобы подозрительных операциях по счету и убедили ее выполнить несколько действий для защиты средств. Позже девушка обнаружила, что деньги со счета исчезли.
7: Во время занятий мне позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками мобильного оператора и сказали, сказали, что нужно продлить регистрацию сим-карты, иначе ее заблокируют. Затем пришел 4-значный код, который я продиктовала. После этого разговор закончился. Позже мне начали звонить родственники и спрашивать, зачем мне срочно нужны большие деньги. Тогда я поняла, что мой WhatsApp взломали. Со счета исчезли 170 тысяч сомов. Это были мои накопления. Затем я узнала, что на мое имя оформили кредит на 150 тысяч сомов. Я обратилась в милицию. Сейчас идет следствие. Часть денег удалось вернуть, а кредит, как мне сообщили, платить не придется.
6: Сегодня кибермошенничество остается одной из наиболее быстрорастущих форм преступности. По данным прокуратуры города Бишкек, злоумышленники активно используют интернет-банкинг, социальные сети, мессенджеры и телефонную связь, создавая все более убедительные схемы обмана. Чаще всего граждане сталкиваются с телефонным и интернет-мошенничеством, попытками получить доступ к банковским данным, ложными инвестиционными предложениями и незаконным использованием персональной информации.
8: В последние годы в Кыргызстане, как и во многих странах мира, наблюдается рост мошеннических преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Развитие интернет-банкинга, электронной коммерции, социальных сетей и других цифровых сервисов не только расширило возможности для граждан и бизнеса, но и создало новые условия для деятельности злоумышленников. Совместно с правоохранительными органами принимается комплекс мер, направленных на предупреждение подобных преступлений. Наиболее распространенными видами мошенничества остаются телефонное и интернет-мошенничество, финансовые пирамиды, хищение средств с банковских карт, мошеннические схемы через социальные сети и мессенджеры, а также незаконное использование персональных данных граждан.
6: В надзорном органе подчеркивают, одна из наиболее распространенных схем связана с тем, что мошенники представляются сотрудниками банков, государственных органов или правоохранительных структур. Под различными предлогами они пытаются получить коды подтверждения, реквизиты карт, либо убедить человека самостоятельно перевести деньги на якобы безопасный счет. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при любых финансовых операциях и внимательно относиться к защите персональных данных.
8: Прокуратура рекомендует гражданам не сообщать третьим лицам пароли, коды подтверждения и реквизиты банковских карт, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, проверять достоверность интернет-ресурсов перед совершением финансовых операций, а также уделять особое внимание безопасности пожилых родственников, которые чаще становятся жертвами мошенников.
6: Отдельное внимание специалисты обращают и на риски, связанные с виртуальными активами, инвестиционными платформами и обещаниями быстрого заработка. Эксперты подчеркивают, перед совершением любых финансовых операций необходимо проверять информацию, пользоваться только официальными сервисами и критически относиться к предложениям, связанным с высокой доходностью. О том, какие ошибки чаще всего совершают пользователи и как снизить риски, рассказывает эксперт по кибербезопасности Уран Болуш.
9: Обычно такие атаки производятся через путем атаки, которая называется социальный инжиниринг. Это срочность. Вот вам не дают время, вам не дают выбора там откласть на позже. Нужно действовать сразу. И эта проблема, она очень-очень правдоподобная. Поэтому, несмотря на это, нужно, опять же, не торопиться, сказать, ну хорошо, оставьте свой номер, мы вам перезвоним. Или же просто не отвечать.
6: В прокуратуре напоминают, нельзя передавать третьим лицам пароли, коды подтверждения и данные банковских карт. Специалисты также рекомендуют использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и проверять достоверность интернет-ресурсов перед проведением финансовых операций. Чем внимательнее человек относится к собственной цифровой безопасности, тем меньше вероятность стать жертвой мошенников. Канат Султан Такеев, Беринчи Радио.
0: В Кыргызстане вводят особый годовой режим для зеленых энергопроектов. Все подробности далее в материале.
10: В
2: Бишкеке с 1 июля по 31 президент Кыргызской республики Садыр Жапаров ранее подписал указ о мерах по созданию условий для привлечения инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии и обеспечению энергетической безопасности Кыргызской республики. Согласно указу, с 1 июля до 30 июня 2027 года в стране вводится временное правовое регулирование для этой отрасли. Основная цель инициативы – апробировать новые механизмы взаимодействия с инвесторами и ускорить запуск экологических проектов. Об этом говорит директор государственного учреждения Фонд зеленой энергетики Эмильбек Орозбаев.
10: В рамках этого указа в течение одного года нашему фонду временно передаются полномочия. Согласно принятым полномочиям, мы должны будем искать лучшие решения вместо старых, таких как проведение конкурса на предоставление земель для возобновляемых источников энергии. До конца 2026 года мы запустим две солнечные электростанции. По малым ГЭС мы до конца года мы должны запустить 7 малых ГЭС.
2: Согласно документу Министерства ведомства полпредства президента в областях, местные госадминистрации и органы самоуправления обязаны обеспечить оперативное и приоритетное рассмотрение всей документации, связанной с возобновляемыми источниками энергии. Эксперт в сфере энергетики Кундуз Карбашева отметила, что сегодня вопросы энергетической безопасности, развития возобновляемых источников энергии стали основой конкурентоспособности и устойчивого развития государств.
11: Из-за того, что объем воды, необходимый для выработки электроэнергии, по прогнозам, может сократиться примерно до 15%, в будущем обеспечивать потребности только за счет гидроэнергетики станет сложнее. Поэтому необходимо развивать производство электроэнергии из всех возможных источников – солнца, ветра и других. Именно на это сейчас делается основной акцент. Все знают, что Кыргызстан – государство, которое делает ставку на зеленую энергетику. Более 50% электроэнергии у нас вырабатывается за счет воды, а гидроэнергетику мы считаем частью зеленой энергетики. Однако в некоторых странах гидроэлектростанции мощностью свыше 30 мегаватт уже не относят к зеленой энергетике, а считают традиционной. Для этого существуют свои критерии и международные протоколы. Тем не менее, Кыргызстан в целом ориентирован на развитие зеленой энергетики. Я считаю, что и в вопросах изменения климата Кыргызстан последовательно выполняет свои международные обязательства. В частности, страна присоединилась ко всем основным соглашениям, включая Парижское соглашение, и мы добросовестно их исполняем.
2: Министерство энергетики Кыргызской Республики совместно с Зеленым энергетическим фондом поручено провести детальный мониторинг работы спецрежима до 1 марта следующего года. На основе полученных данных ведомства до 1 апреля следующего года подготовят и направят в администрацию президента официальное заключение с пакетом предложений по изменению законодательства Кыргызской Республики на постоянной основе. Напомним, что 25 июня Садыр Жапаров принял участие в официальной церемонии закладки капсулы под строительство каскада Казарманских ГЭС в Тугус-Туровском районе. В своей речи глава государства подчеркнул, что Кыргызстан обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами и стоит на пороге новой эпохи, когда это богатство должно служить развитию страны.
12: Ежегодно в республике открываются сотни промышленных предприятий, которые нуждаются в значительных объемах электроэнергии. В дальнейшем у нас появится еще больше крупных заводов и фабрик. Обеспечить растущую потребность в электроэнергии призваны гидроэлектростанции, а также возобновляемые источники энергии, солнечная и ветровая энергетика. Каскад Казарманских ГЭС станет одним из крупнейших энергетических проектов за всю историю независимого Кыргызстана. Проект предусматривает строительство трех гидроэлектростанций – Алабуга, Карабулун-1 и Карабулун-2 – общей установленной мощностью 912 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии каскада превысит 3,75 миллиарда киловатт-часа. Общий объем инвестиций составит около 3 миллиардов долларов США.
2: Отметим, что в Кыргызстане будет введен особый годовой режим для зеленых энергетических проектов. Айдай Низаркулова, Беринче, Радио.
0: И на этом программа «Кыргызстан» завершается. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
2: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
3: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
4: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
1: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
5: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
1: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
6: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
1: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
7: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
1: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
7: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
1: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
8: Бишкекте саат 14.

0: трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощение мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Биринчиде музыка.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Садыр Джапаров 1 июля в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с проектами строительства рыбоводческого хозяйства и судосборочного комплекса в поселке Пристань города Каракол. Проект рыбоводческого хозяйства предусматривает разведение чебака и сига для последующего выпуска в озеро Иссык-Куль, а также выращивание форели и в перспективе судака в коммерческих целях. Проектная мощность предприятия составляет до 2000 тонн рыбы в год. Строительство началось в июне 2026 года. Завершить работы планируется в ноябре.
1: Этот проект реализуется ОСО «Чебак-Балык», созданный в этом году. Реализация данного проекта направлена на восстановление биоразнообразия, во-первых, чебака, сиги в нашем озере. И в коммерческой части мы хотим здесь реализовать проект по выращиванию форели класса премиум, чтобы мы могли насытить рынок нашей страны и также экспортировать что-то. Да. Соответственно, этот проект направлен по вашему поручению, чтобы исполнить его, выполнить. И, даст Бог, начало проекта у нас начался он в июне, то есть мы земляные работы уже начали. На сегодняшний день выполнено где-то 20% земляных работ. Уже вложена общая стоимость проекта 14 миллионов рублей. На сегодняшний день уже 4,5 миллиона долларов осваивается. Заканчивается в ноябре, 1 ноября этого года. Мы его запустим полностью.
0: Проект предусматривает полный производственный цикл от инкубации мальков до выпуска готовой продукции. Продукцию планируют направить на внутренний рынок, а также экспортировать в Россию и Китай. Также президенты представили проект судосборочного комплекса для сборки судов водоизмещения до 350 тонн. Комплекс полностью 2500 квадратных метров будет включать судостроительный ангар и административно-бытовое здание. Численность персонала составит 120 человек.
2: Сколько экспортируют вы?
1: Если мы, Садыр Мухамеджович, загрузим данный проект на 70%, он у нас будет выдавать минимум 1500 тонн.
2: Месяц?
1: Нет, год. Год 1500 тонн, да, продукции. А если 100%, это будет более 2000 тонн. Но первый год мы хотим пройти на испытательном варианте где-то 70%. Но также задача, первая задача – это очистные сооружения. Здесь применена новая технология очистных сооружений – это именно барабанная очистка. То есть у нас будет уловитель жиров, потом барабанная очистка, которая фильтрует воду 1500 кубов в час. Здесь будет три фильтра стоять. Три фильтра, которые вода будет гарантированно чистая входить в озеро. Загрязнять ничего не будем. Плюс каждый месяц акваторию озера Иссык-Куль мы здесь будем заселять бактериями для очистки озера. И чтобы, ну, не дай бог, никакой заразы не разводилось.
0: Джапара поручил обеспечить своевременную реализацию проектов и соблюдение экологических требований.
1: Здесь расписано, то есть как сама реализация проекта, то есть все блоки. У нас будет здесь предусмотрена система подачи воды. Тоже это первый раз в истории у нас применяется такая подача воды. Соответственно, чтобы не влиять никак на экологию, не заходить на территорию акватории озера Иссык-Куль, она будет подаваться по трубам с расстояния 30 метров, с глубины 5-6 метров, чтобы соблюсти тепловой режим и температурный режим. Потому что рыба любит именно... Сик у нас любит холодную до 10 градусов, а форель до 14 градусов. Мы это все обеспечим, все это сделаем, то есть это все заложено. И реализуется в кратчайшие сроки. Да.
3: Сборочный завод. Именно на Топосем, когда Горгоз Петров, Чейкты, был ангардан. Бекта параметрлери полный, бекта азыр ангарга 3 миллион долларга салынады, бұл ангардың өзі. Бұл этапмен, бұл пакапчасын...
2: Как раз тяхта будет сақырады.
0: Садыр Джапаров также 1 июля ознакомился со специальной техникой, предназначенной для развития дорожной, строительной и коммунальной инфраструктуры города Каракол. Техника будет задействована при строительстве и ремонте автомобильных дорог, возведении объектов инфраструктуры, проведении коммунальных работ, благоустройства города, а также выполнении специальных и аварийно-спасательных задач. Президенту также продемонстрировали новые пассажирские автобусы для обслуживания городских и междугородних маршрутов. В настоящее время в распоряжении города имеется 10 автобусов, обслуживающих рейсы по направлениям Каракол, Бишкек и Каракол-Алматы. В дальнейшем планируется открыть регулярные маршруты в областные центры Кыргызстана, а также в Астану и Ташкент. Кроме того, для обслуживания внутригородских маршрутов приобретены 18 автобусов. Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область представили проект строительства ТЭЦ города Каракол. Проект представил руководитель дирекции по строительству и реконструкции социально-экономических и административных объектов при управлении делами президента Марат Турсунбеков. По представленным данным, на объекте завершено строительство дымовой трубы и котлована машинного отделения. Проектом предусмотрена установка двух котлов. На территории ТЭЦ также строится общежитие для сотрудников на 150 мест. Первый этаж здания завершен. Начато строительство второго этажа. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью перемена облачность, осадки маловероятные, днем дождь, гроза, температура воздуха ночью 20 градусов, а днем воздух прогреется до 32 градусов.
4: Биринчи радионун жарнама кызматы. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
5: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах. США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
6: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 8 июля с 8 до 16 часов по всей республике объявляется перерыв в вещании. Приносим извинения за возможные неудобства.
7: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Биринчи Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президенту Садыру Джапарову 1 июля в ходе рабочей поездки в Высокульскую область представили проект строительства ТЭЦ города Каракол. Проект представил руководитель дирекции по строительству и реконструкции социально-экономических и административных объектов при управлении делами президента Марата Турсунбеков. По представленным данным, на объекте завершено строительство дымовой трубы и котлована машинного отделения. Проектом предусмотрена установка двух котлов. На территории ТЭС также строится общежитие для сотрудников на 150 мест. Первый этаж здания завершен, начато строительство второго этажа. Кроме того, планируется складское помещение для хранения угля объемом до 17 тысяч тонн. В проекте предусмотрена установка солнечных панелей. Ожидаемая мощность солнечной генерации составит 800 кВт. Для размещения панелей планируется использовать кровлю здания. Старое здание на территории объекта сохранят и будут использовать как цех.
1: Уже сегодня у бяхтин дымоходный труб, эмиссионный битюк, уже гелетат. Еки можно котел было. Биринчи котел уже битюк был, екинчи бюгун был от нас. Она моя машинное отделение, котлован уже битюк был, екинки от корпоресса, общежитие.
0: Президент также в ходе рабочей поездки в Высокульскую область ознакомился с ходом реконструкции парка имени Пушкина в городе Каракол. Как сообщила пресс-служба главы государства, общая площадь парка составляет 7,5 гектара. В рамках реконструкции возведены административное здание, амфитеатр, установлены 8 аттракционов, включая колесо обозрения и американские горки. Построены каскадные и сухой фонтаны, детская игровая и скейт-площадки. Благоустроена территория парка, проложены пешеходные дорожки, обустроены парковочные зоны, выполнено озеленение, установлены системы автоматического полива и наружного освещения. Также президенту представили ряд инфраструктурных проектов, реализуемых в Караколе, в их числе строительство теплоэлектроцентрали, капитальный ремонт и реконструкция 22 километров городских дорог с устройством освещения и водоотводной системы, капитальные реконструкции и реставрации городского исторического музея, строительство многофункционального спортивного комплекса с залами международного уровня, а также ремонт учебного и строительного дополнительного корпуса областной школы-интерната имени Сатылганова. Президент Садыр Джапаров в ходе рабочей поездки в Высокульскую область ознакомился с новой спецтехникой и автобусами, которые переданы для развития дорожной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Одновременно стало известно, что часть поставленной техники не соответствует требованиям качества. По данным пресс-службы главы государства, городу передали автобусы для городских и междугородних маршрутов. Сейчас в Караколе уже работают 10 автобусов по направлениям Каракол-Бишкек и Каракол-Алматы. Также закуплены 18 автобусов для внутренних городских маршрутов. В ближайшее время ожидается поставка еще 2 электробусов. Дополнительно до конца года за счет спонсоров планируется приобрести еще 75 автобусов. Отмечается, что часть транспорта предназначена для запуска новых маршрутов в областные центры Кыргызстана, а также в Астану и Ташкент. Все автобусы оснащены системой видеонаблюдения, GPS-трекерами и кондиционерами. Кроме пассажирского транспорта, городу продемонстрировали автокраны, экскаваторы, дорожные катки, асфальтоукладчики, грейдеры, мусоровозы, водовозы и другую коммунальную технику, которая будет использоваться при строительстве дорог, благоустройстве и аварийных работах. Но в ходе осмотра было выявлено, что часть техники, включая мусоровозы, водовозы и эвакуаторы, не соответствует техническим требованиям. У некоторых единиц обнаружены производственные недостатки, включая следы кустарной сварки и вторичной окраски.
2: Получается, был сдвоенная кабина, это первая партия. Это каждый год, каждый месяц Шумкар по новой модели выпускает. Это чисто техническое упущение. Там есть эвакуатор, у которого есть подкрыльники. Здесь мы недорасчитали. Это упущение, мы его исправим. Касательно части сварки...
0: Президент в ходе рабочей поездки в Высокульскую область поручил начальнику управления ГКМБ разобраться с поставкой спецтехники для муниципального предприятия Тазалык города Каракол. Директор предприятия Тазалык сообщил главе государства, что поставленная техника не соответствует техническому заданию. Вместо заказанных 11 мусоровозов объемом 14 кубов были поставлены машины объемом 12 кубометров, а установка оборудования выполнена вручную. Президент поинтересовался, кто является поставщиком техники. Директор Тазалык уточнил, что речь идет о 5 мусоровозах. По его словам, вместе с ними поступили водовозы, также ожидаются теплоскопические автовышки, которые, как утверждается, также собраны кустарным способом. Мэр Каларкола сообщил, что подобная техника эксплуатируется в городе еще с 2022 года. Людям нужны не оправдания, а законные, справедливые и своевременные принимаемые решения. Президент страны провел накануне общереспубликанское совещание с полномочными представителями главы государства в областях, мэрами Бишкека и Оша, руководителями правоохранительных и судебных органов в городе Чолпан-Ата и Сокольской области. Открывая мероприятие, президент выступил с речью, подчеркнув, что в современных условиях развития страны одной из ключевых задач является формирование эффективной системы государственной и муниципальной службы.
3: Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп, убакыт өткөргөн мезгил бүттү.
4: Выяснилось, что 80-90% поднятых вопросов могли быть решены непосредственно на местах, без обращения в центральные органы власти. Это вопросы обеспечения питьевой водой, ирригации, состояния внутренних дорог, земельных отношений, уличного освещения, муниципальных услуг, социальной инфраструктуры и другие проблемы, относящиеся к компетенции местного уровня. При этом большинство из них возникли не сегодня. Многие остаются нерешенными месяцами, годами, а в отдельных случаях десятилетиями. Настало время отказаться от такой системы управления. Период, когда ответственность перекладывалась с одного ведомства на другое, от одного руководителя к другому, остался в прошлом. Людям нужны не оправдания, а законные, справедливые и своевременно принимаемые решения. Должна уйти в прошлое практика, когда государственные органы начинают работать только после того, как граждане вынуждены обивать пороги учреждений и добиваться решения своих проблем.
3: Тескерсинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө.
0: Эти слова получили поддержку со стороны экспертного сообщества, в частности, заслуженный деятель в сфере местного самоуправления Аскербек Алиев положительно оценил озвученные президентом инициативы и подчеркнул важность дальнейшего повышения эффективности государственного управления и решения актуальных вопросов, волнующих население.
5: За последние годы в стране достигнуты значительные успехи в социально-экономическом развитии. Доверие граждан к государству в первую очередь определяется тем, насколько эффективно решаются проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Важность дальнейшего повышения эффективности государственного управления и решение актуальных вопросов, волнующих население.
0: Такую же точку зрения разделяет и бывший депутат парламента Эсенгул Исаков.
6: Главным показателем служения народу должны быть не многочисленные отчеты на бумаге, а реальные изменения в жизни граждан. Вопросы местного значения должны оперативно решаться на местах. И здесь важна роль акимов, губернаторов. У них есть полномочия. Важно не медлить.
0: Напомню, что президент поручил Кабинету министров и руководителям государственных органов провести всесторонний анализ всех функций, четко определить соответствие законодательством сферы ответственности каждого органа, а также внести конкретные предложения по освобождению органов местного самоуправления от выполнения несвойственных им функций. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению второго глобального горного саммита «Бишкек плюс 25», который состоится в столице Кыргызстана с 21 по 23 октября 2027 года. В заседании приняли участие руководители министерств и ведомств, представители государственных органов, а также члены Организационного комитета, ответственные за подготовку одного из крупнейших международных мероприятий, которое пройдет в Кыргызстане в ближайшие годы. Открывая заседание, Адылбек Касымалиев подчеркнул, что предстоящий форум имеет стратегическое значение не только для Кыргызстана, но и для международного сообщества.
7: Биринчиден президент эл аралык деңгээлде тоо күн тартибин ырааттуу илгерилетүү, тоолу региондорду туруктуу өнүктүрүү.
0: Поскольку вопрос устойчивого развития горных территорий приобретает все большую актуальность в условиях изменения климата, деградации природных ресурсов, сокращения ледников и необходимости обеспечения экологической безопасности. Второй горный саммит Бишкек+25 станет важнейшей международной площадкой для выработки совместных решений по развитию горных регионов, обмена передовым опытом и укрепления международного сотрудничества. Второй горный глобальный саммит Бишкек-25 – это важнейшее международное мероприятие мирового уровня, проводимое по инициативе Кыргызской Республики. Наша цель не только продемонстрировать организационные возможности страны, но и в очередной раз подтвердить статус Кыргызстана как государства, способного продвигать и отстаивать инициативы глобального масштаба, заявил глава Кабинета министров. Кыргызстан последовательно продвигает вопрос развития горных территорий на международной арене. Благодаря инициативам страны, Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд резолюций, посвященных устойчивому развитию горных регионов. А период с 23 по 27 годы объявлен 5-летием действий по развитию горных регионов. Предстоящий саммит станет одной из ключевых международных площадок в рамках реализации этой глобальной инициативы. В заседании члены организационного комитета подробно рассмотрели ход подготовки к форуму, обсудили организационные, содержательные, технические, протокольные вопросы, а также приняли ряд решений, необходимых для перехода к практическому этапу подготовки мероприятия. Особое внимание было уделено вопросам приема иностранных делегаций, обеспечению безопасности участников, транспортной и гостиничной инфраструктуре, информационному сопровождению, культурной программе и координации работы всех государственных органов. Касамариев подчеркнул, что до начала саммита остается ограниченное время, поэтому каждый этап подготовки должен выполняться в строгом соответствии с утвержденным графиком. По его словам, успешное проведение мероприятия возможно только при слаженной работе всех министерств, ведомств и местных органов власти. К другим темам, достижение к 2030 году структурных изменений в экономике за счет повышения добавленной стоимости и вклада малого и среднего предпринимательства в валовый внутренний продукт. Кабинет министров утвердил программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики до 2030 года. В чем заключается основная цель программы и каковы ключевые механизмы реализации данной программы, далее в материале.
8: Основная цель программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике до 2030 года – увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике, развивать производство, наращивать объемы экспорта и повышать налоговые поступления в бюджет. Особое внимание также уделяется открытию новых предприятий в стране и обеспечению занятости граждан. В рамках программы утверждены план мероприятий по ее реализации, механизмы финансирования и показатели оценки эффективности выполнения. Руководитель ассоциации «Кыргызские швейники», предприниматель Азамат Керимбек Уулу, отметил, что после поручения главы государства отношение к бизнесу начало меняться. По его словам, если раньше предприниматели были вынуждены обращаться в основном только в центральные органы, то теперь представителям местных властей также даются конкретные поручения по оперативному рассмотрению и решению проблем предпринимателей.
9: Президент собрал, можно сказать, весь кабинет министров, а также представителей области, губернаторов, акимов, мэров городов. И провел такое обширное, можно сказать, собрание, заседание, где были приняты программа-стратегия на 2030 год развития малого и среднего бизнеса в регионах. Потому что мы в последнее время видим, что в основном развиваются большие города, Бишкек, Ош, Джалабад, а типа села, районы, они отстают. В основном там сельское хозяйство, население занимается, но президент предложил создать такие хабы, такие технополисы в районах, в селах, чтобы бизнес кооперировался, малый и средний бизнес, помочь им надо. Раньше, если там, допустим, в сфере экономики, это Министерство экономики контролировало, а акимы и губернаторы, у них не было полномочий, то сейчас президент этой реформой, программой дал дополнительные усиленные полномочия губернаторам, акимам, мэрам, да, и чтобы они на месте самостоятельно создавали комиссии всех госорганов. Он обязал, чтобы там МВД

0: стоимость государственных услуг. Экономист-эксперт Эрлан Карипов отмечает особую важность возложения на государственные органы четких обязанностей и усиления механизмов контроля за их исполнением.
1: Принятие программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года – это стратегически важное решение для экономики Кыргызстана. На сегодняшний день сектор МСП формирует значительную часть экономики страны, играет ключевую роль в развитии регионов, расширении налоговой базы и является одним из крупнейших работодателей Кыргызстана. Развитие МСП напрямую определяет динамику роста доходов населения и укрепление региональной экономики. Ключевым экономическим аспектом программы является смещение фокуса с количественного роста бизнеса на повышение добавленной стоимости, развитие экспорта и рост производительности труда. Внедрение цифровой платформы МСП Хаб и принципа единого окна выступает позитивным сигналом для рынка, означающим упрощение доступа предпринимателей к государственным услугам, мерам поддержки и финансовым инструментам. Дополнительным фактором эффективности выступает введение персональной ответственности руководителей государственных органов. Это меняет критерии оценки. Приоритетом становятся конкретные результаты: новые рабочие места, рост экспорта и расширение предпринимательской активности. Качественная реализация данной программы к 2030 году позволит обеспечить глубокую диверсификацию экономики Кыргызстана, укрепление среднего класса и устойчивость национального рынка труда.
0: По мнению экспертов, малый и средний бизнес играет ключевую роль в устойчивом развитии экономики страны. Этот сектор способствует созданию новых рабочих мест, стимулирует экономическую активность в регионах и повышает уровень жизни населения. Ожидается, что реализация новой программы откроет новые возможности для предпринимателей и придаст дополнительный импульс экономическому росту страны. Напомним, президент Садыр Жапаров в своем обращении к делегатам 4-го народного курултая в конце декабря 2025 года особо подчеркнул, что для предпринимательства будут созданы еще более благоприятные условия.
2: Сегодня малый и средний бизнес стал опорой нашей экономики. Мы и дальше будем создавать благоприятные условия для бизнеса, вводить прозрачные и удобные правила ведения предпринимательской деятельности, обеспечивать устойчивую финансовую поддержку, защищать от необоснованных административных барьеров и создавать равные возможности для всех граждан. Каждого предпринимателя, будь то начинающий бизнесмен или опытный предприниматель, государство никогда не оставит одного – и станет надежным партнером на пути к успеху.
0: Помимо этого, планируется усилить сотрудничество между государственными и партнерскими организациями, поддерживающими предпринимателей. Это позволит оперативно предоставлять представителям бизнеса финансовую, консультационную и информационную помощь. Кабинет министров страны усилил ответственность государственных органов, представителей местных властей и представителей президента в регионах для успешной реализации программы. Они обязаны обеспечить своевременное и качественное выполнение утвержденных мероприятий.
3: В преддверии Дня медицинского работника председатель Кабинета министров Адлыбек Касымалиев вручил ключи от новых машин организациям здравоохранения республики. Подробнее Айдай Назархулова.
4: 1 июля в рамках проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» журналистов ознакомили с рабочим днем министра здравоохранения Кыргызской Республики Дамира Усмунова. День начался с вручения председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым 100 автомобилей отечественного производства организациям здравоохранения страны. Главное богатство Отечества – его народ. Там, где у людей крепкое здоровье, укрепляется сила государства, развивается экономика и растет уверенность в будущем. Именно поэтому здоровье граждан является для нас высшей ценностью. Каждый сом, направленный в здравоохранение, мы рассматриваем не как расходы, а как долгосрочные инвестиции в будущее нашей страны. Качество жизни населения и развитие человеческого капитала напрямую связано от прогресса в этой отрасли.
5: Стабильный экономический рост последних лет позволил государству кратно увеличить финансирование социальной сферы и в особенности здравоохранения. Если в 2021 году бюджет сектора здравоохранения составлял 21,5 миллиардов сомов, то к 2025 году этот показатель вырос в 2,4 раза, достигнув 52 миллиардов сомов. С 1 апреля текущего года заработная плата медицинских работников была повышена в очередной раз, на что из бюджета было дополнительно выделено

0: 17,5 миллиардов сомов.
1: Министр здравоохранения Кыргызской республики Дамир Усмонов сообщил, что Кыргызстан в скором времени закупит 150 машин для службы скорой медицинской помощи.
2: И вот 100 машин, 100 руководителей пришли насчет служебных авто. Сейчас мы эту потребность уже закрываем. Но потребность по скорой медицинской помощи, по оборудованию пока еще не закрыта. Но в этом году планируется, вот, уже закупаем, тендер уже прошел, 60 машин марки «Мерседес» полной оснащенностью, заказали около 90 дополнительных скорой медицинской помощи. В целом в этом году, вот, в ближайшие месяцы мы получим 150 автомашин скорой медицинской помощи. Сейчас первое дело, мы улучшили здание, то есть дали здание Кыргызфармации. У них ранее до здания не было. Они в актовом зале, все сотрудники сидели вот в неблагоприятных условиях. Купили автомашины для транспортировки медицинских средств. 12 специальных автомашин.
1: Кроме того, в рамках дня состоялось совещание, на котором были представлены приоритетные направления развития отрасли, включая внедрение системы CAT-LAB, развитие тромболитической терапии при инсультах, а также деятельность госпредприятия Кыргызфармация и Департамента лекарственных средств и медицинских изделий. Необходимо отметить, что с 1 июля по конец декабря на территории Бишкека пройдет пилотный проект Министерства здравоохранения. Теперь лекарства по льготным электронным рецептам по программе госгарантии и дополнительной программе ОМС отпускаются исключительно через государственную аптечную сеть «Эляман». Директор госпредприятия «Кыргызфармация» Акылбек Туратбекулу рассказал о лекарствах в аптеках.
3: В аптеках «Эляман» до этого времени оборотных средств очень мало было. Со стороны государства больших финансовых средств выделено не было. В связи с этим мы увеличили обороты. Со стороны госпредприятия «Кыргызфармация» по согласованию с уполномоченными органами было выделено 50 миллионов сомов. В связи с этим, вы сами видите, на прилавках лекарств очень много, оборот увеличился. На каждую аптеку, которая расположена на территории города Бишкек, их всего 16, дополнительно профинансировали в пределах 3 миллиона сомов. То есть оборот он увеличился. На сегодняшний день все лекарственные препараты по линии доп-пакета и программы госгарантия, которые по рецептам отпускаются, можно полностью покупать в аптечных сетях «Эляман».
1: Также журналисты вместе с министром посетили детское отделение научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов. Директор института Джалил Шейшенов рассказал, какие операции проводятся детям и как были улучшены условия работы.
4: Это отделение называется отделение хирургии врожденных пороков сердца. Здесь рассчитано 20 коек. В данном отделении получают от диагностики до лечения хирургического дети с периода новорожденности до великого возраста. Находятся пациенты с разных уголков Кыргызстана. Вот, и как только диагноз выставляется или какое-то подозрение на врожденный порок сердца, нашими специалистами, значит, консультация онлайн, офлайн, и по мере возможности перевод в нашу клинику, и максимальной нагрузкой мы выполняем те виды операций, которые выполняются, ну, во всем мире. Есть, которые с помощью зарубежных коллег, и в основном мы стараемся сами это все произвести своими усилиями.
1: Также в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Также журналисты присутствовали на личном приеме граждан, где министр рассмотрел обращение населения. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
0: Сегодня в Кыргызстане отмечают День работника спасательной службы. Подробности у Каната Султакеева.
5: Работа спасателя остается одной из самых ответственных и сложных. Это постоянная готовность к действиям в условиях риска. Работа на воде, в горах, во время пожаров и стихийных бедствий. В этом году служба отмечает 35-летие со дня своего образования. С профессиональным праздником сотрудников, ветеранов и всех, кто связан со спасательным делом, поздравил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Хасымалиев. В своем обращении глава Кабмина подчеркнул, что за десятилетия работы спасателями были сохранены 1000 жизней, а государство продолжает укреплять систему реагирования на чрезвычайные ситуации. По его словам, за последние годы обновлена материально-техническая база министерства, закуплена современная техника и расширены возможности оперативных подразделений. О том, как сегодня развивается спасательная служба и какие направления остаются приоритетными, рассказал Биринчи Радио главный специалист управления по работе со СМИ и с населением Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Адильбек Чаргынов.
6: Министерство чрезвычайных ситуаций провело огромный, просто титанический труд по улучшению оснащения, экипировки, технического снабжения, созданию условий для личного состава спасательных всех подразделений. Это и является на сегодняшний день нашим приоритетным направлением, продолжать работу в области обеспечения условий труда для наших спасателей. Да, как вы сегодня знаете, у нас на данный момент 19 новых пожарно-спасательных частей строится. Данный вектор направления будет продолжен и в следующем году, и в будущем также мы постараемся обновить полностью все здания отдела чрезвычайных ситуаций, именно пожарных спасательных частей, водолазной службы. Также у нас на территории Республиканского государственного центра подготовки спасателей проводится работа по строительству нового учебного центра и полигона учебного для отработки всех видов чрезвычайных ситуаций в составе подразделений.
5: Сегодня перед спасателями стоят новые вызовы. Это не только реагирование на чрезвычайные ситуации, но и профилактическая работа, повышение готовности населения и развитие современных подходов к обеспечению безопасности. В МЧС отмечают, особое внимание уделяется укреплению подразделений, развитию технических возможностей и повышению уровня подготовки сотрудников. Продолжит главный специалист Управления по работе со СМИ и с населением Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Адильбек Чаргынов.
6: Идет работа по вхождению в состав международной координационной группы «Инсарак» называется. Это координация спасательных подразделений во всех странах. То есть мы можем принимать участие за рубежом в других странах, участниках «Инсарак». А также, не дай бог, конечно, но если в случае на территории нашей страны произойдет крупномасштабная чрезвычайная ситуация, то и мы сможем принимать других спасателей международных и разговаривать с ними, так скажем, на одном языке.
5: При этом работа спасательной службы строится не только на уровне центрального аппарата. Основная нагрузка ложится и на региональные подразделения, которые ежедневно работают непосредственно с населением, выезжают на происшествия и участвуют в профилактике чрезвычайных ситуаций. Вот что говорит заместитель начальника управления МЧС по Талаской области Нурлис Торокулов.
7: Сейчас современный спасатель какими качествами должен обладать?
8: Спасатель в первую очередь должен быть физически подтянутым, здоровым, потому что при оказании помощи это тоже немаловажно. Эрудированным, не боюсь этого слова сказать, потому что он должен быть всесторонне развитым. В сложной обстановке ориентироваться уверенно, что наша специфика, она заключается, природа создает разные препятствия, условия, в котором спасатель должен оперативно принимать решения и ориентироваться уверенно в сложных ситуациях.
5: За сухими цифрами и статистикой стоят люди, для которых готовность прийти на помощь стала частью профессии и ежедневной ответственности. Ранее в эфире Биринчи Радио министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Канатбек Чыныбаев уже рассказывал о развитии и задачах МЧС.
9: У нас есть специализированный учебный центр, расположенный в селе Беловодская. В этом центре мы готовим профессиональных спасателей. Это не просто единственный в Кыргызстане центр, занимающийся подготовкой спасателей, но и единственный в мире учебный центр, аккредитованный Всемирной организацией гражданской обороны. Ежегодно к нам приезжают спасатели из 18 стран. Они проходят обучение, получают необходимые знания, международную сертификацию, после чего возвращаются в свои страны и продолжают профессиональную деятельность. Я считаю, что это является высокой оценкой оценкой профессионализма наших спасателей, их подготовки и качества работы. Наши сотрудники неоднократно доказывали свой высокий уровень, в том числе во время ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции. Несмотря на сложнейшие условия, они достойно выполнили поставленные задачи и получили высокую оценку международного сообщества. Именно поэтому представители разных стран ежегодно приезжают в Кыргызстан, чтобы пройти обучение в нашем центре. Здесь проводятся курсы по горно-спасательной подготовке, организации и проведению поисково-спасательных работ, а также другим направлениям подготовки спасателей.
5: В МЧС подчеркивают, развитие службы продолжается, однако главным ресурсом по-прежнему остаются люди. Те, кто независимо от времени суток и обстоятельств продолжает выполнять свою работу ради безопасности граждан. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: В Бишкеке ночью 20 градусов, днем воздух прогреется до 32.
10: Биринчиде музыка.

0: документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрелмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Арысы». По вопросам пособия Бала Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тындук.
1: Биринчиде музыка.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.